тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 июня, наша тема сегодня – желание Святого Духа. Место Писания, послание Иакова 4:5, где Иаков говорит: «Разве вы не понимаете, что в нас живет Дух?» Говоря о Святом Духе, Он живет в нас и до ревности любит. Сегодня мы рассматриваем слово «ревность», греческое слово «питонос», которое описывает того, кто любит своего супруга или возлюбленного так сильно, что желает его или ее, хочет обладать полностью и ни с кем не делить. Вот почему это слово иногда переводят как «ревность». Он становится ревнителем, когда обнаруживает, что человек делит свою привязанность между ним и кем-то еще. И здесь это слово используется для описания Духа Святого в нас, его желание обладать нами, владеть нами без остатка. Каждое утро, когда я молюсь, я всегда говорю: «Дух Святой, пожалуйста, покажи мне, что я должен подчинить или отдать тебе сегодня. Ведь он желает меня всего, целиком, и каждый день я вновь и вновь узнаю, что Он хочет меня больше и больше». А что вам нужно подчинить или отдать Святому Духу сегодня? Он ревнует о вас. Подумайте об этом сегодня.

0: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, что бы делал Иисус, приди Он сегодня в наш мир. Заявление Евгения Евтушенко меня буквально сразило. Он сказал так: «Еще в брежневские времена насильственно внедряемого атеизма и оскорблений религиозных чувств верующих, я был первым человеком из русских писателей, кто выступил с требованием массового издания и распространения Библии в России. Я не раз выступал с предложениями открыть двери наших церквей для вечеров поэзии, но пока, к сожалению, мой призыв не получил конкретного отклика. И тем не менее, я надеюсь, что положение изменится». В этом высказывании я узнаю свои мысли, которые долгое время боялся произнести вслух. Кто разделил церковь с обществом? Кто спрятал свечу под кровать? Мы отделяем себя от обычных людей не по причине боязни оскверниться от них или обмерщиться, но по причине высокомерия, считая остальных второсортными, недостойными себя. А как же Христос? Он оставляет 99 и идет искать одного. Сегодня Он не сменил призвание Спасителя и продолжает искать одного, оставляя 99 нас. Неприятно слышать, что Он нас оставляет. Тогда пойдем с Ним искать заблудших, вместо того, чтобы пытаться удерживать Его в нашей среде. В 2007 году Евгений Евтушенко не испугался приехать в Сакраменто, несмотря на то, что его пригласила протестантская диаспора. Почему же некоторые христиане боятся посетить авторский вечер выдающегося поэта? Вот почему пророк и Отечество, церковь и народ нераздельны в Божьем замысле. На первый взгляд кажется, что приход Христа от яслей, от столярной мастерской, только усложняет Его великую небесную миссию. В Писании написано: «Братья Его не веровали в Него». Другие люди говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит? Я шел с небес». Однако именно его еврейское происхождение дает ему равное право сидеть за одним столом в кругу сынов своего народа. Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

0: радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На 2-й день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого.

никакого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Скалит». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 июня. Утешитель. Я сам утешитель ваш. Книга пророка Исаии, 51:12. Различные имена Святого Духа описывают Его качество и Его служение в нашей жизни. Он назван нашим утешителем, нашим помощником, ходатаем, защитником, вдохновителем и опорой. Все эти имена показывают, что именно стремится сделать для верующих Дух Святой. Сегодня я хотела бы остановиться на его роли утешителя. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:16. В течение многих лет я часто сердилась на своего мужа, потому что он не утешал меня, когда я в этом нуждалась. Я думаю, что он старался это делать. Но сейчас я понимаю, что Бог специально делал так, что у него ничего не получалось. Он хотел, чтобы я искала утешение у Святого Духа. Только Он мог дать мне подлинное утешение, в котором я нуждалась. Мне нужно было всего лишь попросить Его об этом. Бог позволяет людям утешить нас только отчасти. Даже самые близкие нам люди не могут постоянно давать нам все, в чем мы нуждаемся. Если мы хотим получить от окружающих то, что может дать только Бог, наши ожидания напрасны и ни к чему, кроме разочарования, не приведут. Божье утешение ни с чем не сравнимо. Никакой человек не может дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся, если Бог не поручит ему это и не даст особое помазание послужить нам. Бог – единственный источник подлинного утешения, и мы можем приходить к Нему в любое время. Если сегодня вы чувствуете боль и обиду, я призываю вас обратиться к Богу за настоящим утешением. Божье слово на сегодня. Ищите утешение у Бога.
1: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломейцев. Пастор Алексей, как вы объясняете неверующим людям, когда в их жизни происходит несправедливость со стороны Бога? Например, молодая женщина 30 лет заболевает раком, имея двоих маленьких детей.
1: Это очень сложный вопрос, который занимал и продолжает занимать умы многих теологов, многих пасторов, многих людей, которых вообще интересует смысл жизни, которые пытаются понять Бога. Этому вопросу даже дали специальное название, такой термин «теодицея», который буквально переводится как «оправдание Бога» или «объяснение, почему Бог делает такие вещи» или «почему Бог допускает зло». Для того, чтобы как-то разобраться в нем, нам нужно посмотреть на несколько очень важных элементов в Писании. Прежде всего, Писание ясно говорит, что все зло, всякая боль, все тление, все болезни, они являются результатом греха, результатом грехопадений. Бог предупреждал об этом людей. Когда Адам и Ева были сотворены, Бог сказал им, что если вы нарушите эту связь с живым Богом, если вы нарушите связь с источником жизни, который у Бога, вы обрекаете себя на жизнь во зле, тлении и смерти. Сегодня мы переживаем результаты греха. И этим результатом подвержена вся земля. Все человечество, написано, совокупно стенает и мучится. Не только человечество, все творение стенает и мучится. Все люди, рождаясь, имеют в себе ген смерти. Однажды они умрут. Их жизнь идет к тому, что она стареет, она подвержена разным болезням, она связана с болью, она связана с большим трудом. И все это является результатом грехопадения. Даже больше того, Священное Писание говорит о том, что вот многочисленные блага, которые мы продолжаем иметь, несмотря на грехопадение, они являются необъяснимым явлением, или их труднее объяснить. Почему? Потому что, когда человек согрешил, когда он восстал против Бога, то все то, что заслуживает люди, это Божий гнев или же вечное наказание в аду. Но люди продолжают жить на земле, и не только жить, а живя, иметь достаточно много самых разных приятных вещей. Мы можем видеть закаты, восходы, мы можем наслаждаться детским смехом, мы можем радоваться разным, самым обычным явлениям, как хорошему обеду или красивой музыке. Множество самых разных милостей Божьих, которые явлены к нам. Поэтому, когда мы имеем дело вот с такими случаями, когда кто-то вот безвременно заболевает, кто-то переживает какую-то трагедию, здесь мы имеем дело с другим явлением. Мы имеем дело с тем, что вот Божья милость распространяется на всех, а вот у какого-то человека она как бы меньше распространяется. В какой-то точке Бог берет и снимает свою ограду. И почему-то беда случается с этим человеком, а не с другим. И вот этому, скорее всего, нужно искать объяснение, потому что все мы вообще-то подвержены греху, тлению и состоянию боли, скорби, состояние всяких разных болезней. Это естественное состояние для человечества, разделенного с Богом. Поэтому здесь мы ищем объяснение, почему в одних ситуациях Бог проявляет милость и хранит людей разных, и верующих, и неверующих, а в каких-то ситуациях Он не проявляет милость. Так вот, вот здесь, когда мы поставим вопрос правильно, мы должны сказать, что у нас нет никакого ни морального, ни юридического, никакого другого права представить Богу этот вопрос. Или же мы можем задавать этот вопрос, но у нас нет возможности требовать от него ответа. По каким-то причинам Бог это допускает. Когда-то в Священном Писании была описана история Иова. Это удивительнейшая книга, и каждому, кто интересуется вопросом отношений с Богом, обязательно нужно ее прочитать. Эта книга помогает нам увидеть смысл жизни вот здесь, на земле, поверженной в боль, в тление, в самые разные сложные явления жизни. И вот эта книга рассказывает нам или приоткрывает завесу над подобными ситуациями. Суть этих ситуаций заключается в том, что мы видим далеко не все. Мы судим, исходя из того, что мы видим. Книга Иова рассказывает о том разговоре, который был у Бога с дьяволом, о том, что между Богом и дьяволом был спор, о том, что дьявол потребовал возможности приблизиться к Иову и причинить ему ущерб для того, чтобы посмотреть, каким образом Иов будет реагировать в данной ситуации. Иов лишился своих 10 детей в результате несчастного случая, по-нашему можно сказать. Он лишился своего имущества, и в конце концов он лишился здоровья. И вот он сидит, пораженный проказой, вокруг него собрались его 3 друга, которые сочувствуют ему, и он представляет свою ситуацию, свое дело Богу. И он говорит Богу: «Я хочу тебя на суд вызвать. Посмотри, как я жил. Я был порядочный, я жил очень хорошую жизнь». Я был очень добрым, я проявлял очень много добрых дел, я делал очень много хорошего для людей, которые меня окружали. Вот. А ты мне посылаешь вот такие тяжелейшие обстоятельства жизни. Вот. И эта книга повторяет множество разных претензий, которые предъявляет Иов снова и снова. И вот в конце книги появляется Бог. Бог отвечает Иову. Очень интересно, когда Бог отвечает Иову, он абсолютно не касается вопросов, связанных с его ситуацией. Вот что он говорит. «Господь отвечал Иову из бури и сказал: „Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне“». То есть вместо того, чтобы представить Иову подробное объяснение, почему произошло вот это бедствие в его жизни, Бог приходит и говорит, в принципе, одно Иову. Он говорит: ты находишься не в том положении для того, чтобы требовать у меня отчет. И дальше Иов реагирует именно в соответствии с тем, что Бог ему сказал. 33 стих с 39 главы. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду“». Господь опять Иов говорит, и вот в конце, в 42 главе, Иов говорит: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто этот, помрачающий провидение, ничего не разумеет? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Вот в этом ключевая точка ответа на этот вопрос. Мы не знаем всего. И поэтому мы не знаем причин, почему это происходит. Поэтому в подобных ситуациях можем только сочувствовать, молясь Богу о том, чтобы Господь облегчил положение этих людей, которые находятся в таком бедствии, но понимая, что самая правильная реакция в любой ситуации, даже подобной ситуации, это реакция смирения перед Богом, реакция сокрушения, реакция упования на Него, реакция надежды, которую мы можем иметь, обращаясь к Нему, как к нашему доброму пастырю. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

я спаситель, есть сила в имени твоем, моя крепость.

0: христианские притчи. Крик храбрости. Однажды проповедник пришел в город, чтобы обратить в свою веру его жителей. Вначале люди слушали его проповеди, но потом стали понемногу расходиться, пока не ушли все. И хотя никто его больше не слушал, тот продолжал читать свои проповеди. Проходивший мимо путешественник поинтересовался: «Почему ж ты упрямо продолжаешь читать проповеди?»
1: «Вначале я надеялся изменить этих людей», — ответил тот. «Если я продолжаю кричать, то делаю это лишь для того, чтобы они не смогли изменить меня».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Красота в повиновении. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. В чем красота повиновения? Апостол Петр пишет женам, что украшающие себя таким образом по красоте своей не будут уступать легендарной Саре. Повиновение красиво тем, что несет в себе доброту уже самим фактом своего существования. Речь не идет о рабском, безмолвном, ненавистном дрожании под свистом бичей. И Сара боялась не Авраама, а скорее тех обстоятельств, что возникали иногда по вине Авраама на их непростом пути следования за Богом. Именно трудности, страхи, искушения требуют особой сплоченности. Того же требуют и поставленные перед собой серьезные цели. Сплоченность подразумевает послушание. Дома – мужу, на работе – боссу, в церкви – пастором, в армии – командиру. Авраам не был деспотом, но иногда действовал под нажимом обстоятельств. И Сара, жена его, думаю, особенно в эти моменты называла его господином. Правильное повиновение начинается с правильной субординации, то есть определения своего положения среди других людей в данной ситуации. В глазах Божьих мы все важны, мы все герои веры, Его любимые дети. Но в семейных вопросах титул господина достается мужу. На работе титул босса, директору или хозяину. В армии командира старшему по званию. А в церкви младшие повинуются старшим в области духовной жизни и церковного строительства. Когда с субординацией все правильно, Бог вступается за нас. Мы можем ничего не бояться и быть уверенными, что выйдем из трудностей весьма обогащенными. Авраам сохранил свою жизнь, да и неплохо заработал на Саре, когда под давлением обстоятельств выдал ее за свою сестру. Бытие, 12 глава, с 10 по 20 стих. Хорошо ли он поступил? Писание оценку ему не дает. А вот Сара поступила хорошо, и Бог поддержал их и наказал фараона и весь его дом. А святая чета со своими стадами спокойно пошла дальше, уже не голодая. Как интересно, сколько жен ждут, что Бог накажет их мужей, прихожане, что пасторов. Обиженные и ущемленные, часто в своем же самолюбии, мы не можем понять, что Бог за нас, за наши семьи, за наши церкви. Он вразумит любого фараона, по прихотям которого рождаются безумные законы, типа «все красивое мое». Он исправит наши пути и научит жить в правде, но Бог хочет видеть настоящую красоту в нас. И эта красота – наше повиновение. Давайте размышлять об этом.

сушит слезы, что он исправит все, и снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

0: жизнь дает и заберет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь

0: вышестоящим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Слушайте радио.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 июня. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно вас научило, в том пребывайте». Первое послание от апостола Иоанна, 2 глава, 27 стих. Слово Божье учит нас находиться в том помазании, которое приняли от Бога. Каждый человек имеет помазание, иначе говоря, призвание. У кого-то помазание священника, другой призван быть прославителем, третий – бизнесменом и так далее. Бог призывает каждого. И если останемся в своем призвании, помазание нас будет учить всему, и мы преуспеем в своем деле и будем успешными во всем. Очень часто нас покидает успех из-за того, что не пребываем в своем призвании. Глядя вокруг, начинаем завидовать, стремиться стать похожими на других, копируем их поведение. В это время ничему нельзя научиться у Святого Духа. Но если останемся в своем призвании, в своем помазании, Господь всему научит нас. Одна из самых важных вещей в жизни – это найти помазание и служение, в котором ты призван. А для этого необходимо быть в церкви, слушать Божье Слово и общаться с Богом, общаться с верующими, потому что Господь дает свое откровение церкви, то есть телу Иисуса Христа. Призываю вас никогда не завидовать, не смотреть на служение и успехи других. Ведь никто не может сказать, что красивее и душистее, роза или сирень. Каждый цветок в свое время года имеет свою особенную красоту и аромат. Роза не может стать сиренью, а сирень – розой. Имейте свою собственную красоту и свой аромат. Оставайтесь в своем сезоне. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 26. Как снег летом и дождь время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на кручах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый – для разжжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Глава 3. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, а слава их – в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 10. «И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сём Иеровоам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта, и послали и звали его. И пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Иеровоаму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Роваам: «Через 3 дня придите ко мне опять». И разошелся народ. И советовался царь Роваам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его. И говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему: «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, и ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресла отца моего, отец мой наложил на вас тяжкое иго, я увеличу его. Отец мой наказывал бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Роваму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Роваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровоаму, сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеево. По шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Роваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. «И прибыл Роваам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Роваму. И было слово Господне к Самею, человеку Божьему, и сказано: скажи Роваму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему Израилю в колене Иудинам и Вениаминовым: так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Роваам жил в Иерусалиме. Он обнес города в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фикою, и Фицур, и Соха, и Дуалам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Аилон, и Хеврон, находившиеся в колене Юдином и Вениаминову. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников, и хранилища для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники, и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня. И он поставил у себя жрецов к высотам и к козлам, и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертву Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина и поддерживали Раваама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии 3 года. И взял себе Раваам в жену Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иисеева, и она родила ему сыновей Иеуса, Ишемарию и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авесолома, и она родила ему Авию и Атая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Раваам Мааху, дочь Авесолома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Раваам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен.

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Божий.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Всем доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Сегодня пятница, насколько да. Я помню. Да, в студии Юрий, Елена Кривонос, Варвара Чувашова. Очень рады, Варя, давно не виделись. О чем же мы сегодня поговорим?
2: А вот и не скажем.
3: Вот так вот. А я прибежала на эфир, буквально заскочила в последние несколько минут, спрашиваю, о чем тема? Вот видите, даже уже в эфире не говорят.
2: Это же, знаете, как секрет для похудения прост, но секрет есть секрет. Да, никто его не знает. Мы сегодня о тайнах будем говорить.
3: Кому дано знать тайны царства?

0: им только с теми, ну, кто нам особенно дорог. Вот, это, знаете, наверное, всегда было частью некоего клуба избранных, да, то есть вот есть некое сообщество людей, они собираются там вместе, да, или они как-то коммуницируют между собой, и есть у них некое тайное знание, которое их объединяет. А вот в целом можно так сказать, что и апостолы были такой группой, что до определенного момента они обладали знанием, которое не было открыто всем остальным.
1: Вообще очень интересная формулировка, именно слово «тайны», «Царство небесное», это что-то еще библейское, это еще сам Иисус сказал. Вот просто когда я слышу вот «тайны», что-то мне напоминает что такое около гностическое, вот как тайное знание, вот как вы сказали, избранные люди, которым только эта тайна открыта, и как-то вот немножко несопоставимо.
0: Ну, здесь, друзья, чтобы мы друг друга не смущали и не пугали, да, нет ничего тайного, что не стало бы явным, да. А если что-то становится явным, значит, Бог пожелал это открыть нам. И, ну, мы сегодня с вами рассуждаем об открытом. Хотя есть и сокрытое. Есть вещи, сокрытые от нас, ну, и мы с вами знаем эти вещи. Ну, например, Иисус говорит, не знает ни дня, ни часа. Никто не знает ни дня, ни часа время пришествия Сына Человеческого, а только Отец, сущий на небесах. То есть не дано откровение. Для человека это откровение не дано.
2: А мало того, там же еще сказано, не ваше дело. Такая, это не ваше дело знать есть, времена или строки. Хотя постоянные попытки у людей есть вычислить. И мы вот сколько мы уже находимся, да, сколько живем в церкви, мы постоянно слышим, то там вновь вычислили дату пришествия Христа. И говорят, вот надо просто внимательно Писание читать. Вот именно надо внимательно читать, где написано «не ваше дело знать времена и сроки».
0: Да.
2: А какое же наше дело? Какие же тайны знать наше дело?
0: А наше дело знать то, что открыто нам. Но в чем суть? Видите, Бог постепенно открывает свою истину человеку. И эта истина становится частью, ну, нашего бытия. И есть какие-то истины, которые были сокрыты, но открылись впоследствии. И открылись они через определенных людей, в определенное время, в определенные обстоятельства. А до этого времени они были сокрыты. Богословы разделяют божественное откровение на три этапа, больших этапа. Это первый этап, это ветхозаветнее откровение, когда Бог говорит с человеком образами. Когда Бог сокрыт от человека, полностью сокрыт, Бог невидим, Бог себя не являет, Бог себя только открывает тем или иным образом. Ну и дает о себе представление людям, дает свой закон, чтобы, ну, собственно, исполняя этот закон, люди рассуждали о том, каков Бог. А второй этап – это этап во Христе, когда Бог открывает себя в Сыне Своем. Написано, в последние дни говорил нам в Сыне, как пишет апостол Петр. Вот вам откровение. И это более явное откровение. Вот оно, Бог явил себя во плоти, Бог показал себя ангелом, оправдал себя в духе. Вот они, мы все становимся свидетелями богоявления. И истины божественные предстают перед нами в совершенно в ином свете. Мы теперь через Христа о них судим. Ну и третий этап – это Церковь Христова. То есть через Церковь дано миру этому постигать тайны Царствия Небесного. И в церкви Бог дает свое откровение. Это откровение, оно уже действует через апостолов Духом Святым и через церковь Духом Святым уже дальше во все времена. А мы с вами постигаем эти тайны Божии, погружаемся больше в них. Да? По сути дела, ну что мы делаем? Мы раскрываем для себя учение Христово.
2: Но вот эта фраза,

0: кому дано знать тайны царствия. Ведь это Христос говорит же, да, ученикам, когда он ко всему народу говорит притчами, угу. а эти притчи уже ученикам изъясняет. Не всему народу он это изъясняет. И он говорит, вот им не дано, вам дано знать вот эти, вот это разъяснение получить. Но не все покрыто этой тайной. Есть вещи, которые для всех. Знаете, я сталкивалась с таким мнением вот в сфере театрального нашего служения, что постановки должны очень завуалированно говорить о Боге. Нельзя вот в лоб людям проповедовать Евангелие через театральные постановки, потому что Христос говорил притчами, потому что говорил, не всем это дано знать. То есть мы ставим постановку как некую притчу, в ней о Боге может вообще ничего не говорится. И ну, вот так мы проповедуем этому миру. Но ведь весть о спасении Христа, она несется не завуалированно. Угу. Вот именно о ну, основополагающей. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Если там вы не прощаете, Отец Небесный вам не простит, что спасение, вечная жизнь, она только через Христа. Ведь это не тайны Царствия Божьего. Правильно я понимаю? Это то, что предназначается вообще для всех людей, живущих на этой земле. Вот это евангельская весть, которую нам надо нести до края земли, о которой говорить. И вот здесь, чтобы у нас не произошло некой подмены, скажем.
1: Ну, смотрите, наверное, здесь мало что меняется. Действительно, человеку сложно понять порой истины Царствия Божия. Почему сложно? Христос еще говорит, да? Огрубело сердце человеческое, огрубело, не способно слышать.
0: Духовно мертвое.
1: Не способны прямо принять.
0: Да.
1: И, ну, как ты человеку вот истину какую-то mm-hmm. определенную, прямую дашь? Он соблазнится.
0: Mm-hmm.
1: И как многие соблазняются. Люди соблазняются как раз открытым,
0: mm-hmm.
1: а не сокрытым. А сокрытые люди ищут, сокрытые они хотят постигнуть. А когда оно открылось... Они начинают соблазняться. Вот за Христом ходило множество учеников, и когда он начал им говорить о том, что кто не будет есть плоти и пить крови его, да, тот не сможет войти в Царствие Небесное.
0: Но вот здесь он как раз тайнами говорит, такими метафорами, не метафорами, как правильно здесь сказать, но, то есть люди воспринимают его слова буквально, а они не должны были буквально восприниматься, они воспринимаются по-другому, он именно как будто им эту тайну и не раскрывает.
1: Ну, а что там должно было быть раскрыто? Ну, друзья, это будет не тело и кровь, это будет хлеб и вино. Я вам приоткрою тайну.
0: Ну, что было?
1: А хлеб и вино о чем говорят?
0: Mm-hmm.
1: А хлеб и вино говорят как раз о жертве, о теле и о крови, mm-hmm. понимаешь? Это метафора более прямая, чем любая другая.
0: Осеятели, например.
1: Осеятели. Ну, хорошо, а вот Христос говорит прямые слова, что Сыну Человеческому должно пострадать, быть преданным и распятым.
0: Mm-hmm.
1: И что начинает делать апостол Петр? Ближайший из учеников, он начинает его смущать, Христа. Он начинает ему противоречить. То есть его эта новость соблазнила. Что делать в данной ситуации? И поэтому Христос щадит человека, Спаситель, угу. не раскрывая сразу всей тайны.
0: Угу.
1: А иначе что произойдет? Иначе человек начинает смущаться, иначе человек начинает подкладывать соломку, начинает как-то беспокоиться, суетиться, заботиться, делать не то, к чему он призван. А пока ему что-то не открыто, ну, человек будет стараться научиться.
0: Mm-hmm.
1: Вот в этом-то особенность, да, наверное, любой тайны, что она для нас не открыта, потому что мы не готовы. Мы еще не созрели для mm-hmm. этой тайны. А, вы знаете, может быть, здесь не очень хороший пример, но человечество в науке для себя многие вещи открывает раньше, чем они ему нужны, чем оно готово к ним, к этим открытиям. Но, с другой стороны, хорошо, что некоторые открытия были сделаны позже, чем раньше. Ну, например, тот же самый порох в Европе был раскрыт только вот в средние века, да, а в Китае гораздо раньше был открыт. А что бы, если бы в воинственной Европе это открытие было бы сделано, ну, на несколько столетий раньше, да, где-нибудь во времена римского владычества, да. А что бы тогда происходило, да, какие бы тогда велись войны, какие бы тогда происходили завоевания и уничтожения, каким был бы мир, да, какие были бы люди. Все равно человек к чему-то приходит в свое время. К постижению чего-то человек приходит в свое время. И, может быть, наверное, Бог поэтому и не открывает некоторые вещи даже в природе, в сотворенной природе, в сотворенном мире человеку, потому что человек к ним не готов, элементарно не готов. Хотя люди стараются. Люди стараются постигнуть Вселенную, мироздание, ее законы. А люди стараются понять, как происходит жизнь, да, и возможно ли ее воспроизвести. И люди хотят получить какое-то для себя здоровье безграничное, да, и пить пилюлю, которая помогает от всяких болезней. Но я вам скажу, что вот даже по пилюле, даже лекарства, вот ученые делают открытия, делают какие-то достижения, изобретают определенные лекарства. Но потом выясняется, что лекарство оказывается настолько хорошо, что оно для красоты служит лучше, чем, ну или как лучше, оно также работает для того, чтобы быть просто красивше, да, чем здоровее. И получается, те, кто больны, не могут позволить себе это лекарство. Почему? Потому что все оно раскупается тем, кто хочет стать красивее. Ну, допустим, сбросить лишний вес или еще что-то. Но известны сегодня все эти лекарства. Это как раз говорит о нашей человеческой сущности. Мы неправильно распоряжаемся открытым нам. И многие открытия, которые люди делают, прежде всего, во что они их обращают? Ну, как вы думаете? Ну, когда человек, например, научился выплавлять металл, медь, что он сделал из этой меди в первую очередь? Ну, меч сделал. То же самое с железо, да. Вначале меч, потом плуг. И так было всегда, в том числе и с атомом, да, в который люди проникли. И первое, что было сделано, ну, это бомба. А уже потом была сделана атомная электростанция, которая дарила людям и дарит людям сегодня тепло и энергию. Вот вам, пожалуйста.
0: То есть вы хотите сказать, что некоторые тайны Царства Божия намеренно Богом от нас сокрыты ради нашей безопасности?
1: А представьте себе, если бы мы знали точно день, дату, да, когда придет Христос.
0: Да, и даже дату нашей собственной смерти, нашего ухода.
1: Даже, да. Лично каждый из нас бы, наверное, если бы имел такую информацию, как бы мы жили, как была бы построена наша
0: жизнь. Мир развратился бы еще больше, мне кажется.
1: В том-то и суть. В том-то и суть. Некоторые вещи, которые от нас сокрыты, они и будут всегда от нас сокрыты, потому что иначе они нам повредят.
2: А будет ли вообще время или момент, когда тайн никаких не останется? Вот когда мы на небеса придем, там будут еще какие-то вот сокрытые вещи?
1: Мы не знаем. Мы не можем постичь Бога совершенно. Наверное, это единственное, что перед нами будет всегда, это откровение Бога о себе.
0: Мы вот всю вечность будем его познавать, да. И каждый раз что-то новое.
1: Насколько открывать. Он будет нам себя открывать, понимаете? Настолько мы и будем понимать этот мир, да, и какие инструменты даст он в будущем веке человеку для того, чтобы постигать будущий век и Царствие Небесное, и новый мир. Но теми инструментами и будем пользоваться. Мы сегодня, в общем-то, пользуемся ими, то, что нам Бог дал. Других у нас нет, мы их не изобретаем. Человек, вот он какой есть, такой и есть. Вот у нас, мы познаем мир теми сенсорами, которые нам даны. Мы по-другому мир не воспринимаем, других нам не вложено. А вот, хотя можем делать какие-то приборы, которые что-то там узнают, но тем не менее, все равно, любой прибор выводит свои данные на экран. И мы, читая цифры или смотря на изображение, используем свои глаза. То есть вот мы постигаем мир тем, что дал нам Бог. А другого нет у нас. Что будет там в новом мире, не знаем. А соответственно, будем постигать сообразно тому, что получим. И, собственно, даже наш язык изменится, как пишет апостол Павел, чтобы как раз говорить о том, чего мы сегодня не знаем и постичь не способны. Так что, ну, что тут можно сказать? Что имеем сегодня, то имеем. И этого достаточно нам для спасения. Собственно, наверное, как и в древности, все открыто, то, что было открыто, для спасения было достаточно. Было достаточно. Но представьте себе, вот Адам и Ева согрешили они. Адам и Ева, вот они отступили от Бога. И Бог не дает им всего плана спасения сразу. Угу. Бог не дает им закона Моисеева. А что Бог им дает? А Бог им дает простые вещи, которые они должны соблюдать в течение своей жизни. Они, эти вещи, выглядят как наказание, но мы понимаем, что в этом есть определенное благословение. Вот он говорит, Адаму будешь в поте лица хлеб добывать, Еве говорит, будешь в муках рождать детей своих. Ну и, собственно, говорит ему о его конце, что прах ты в прах возвратишься, чтобы ты это тоже всегда помнил, кто ты есть. На самом деле не думал о себе, что ты способен как-то уравняться с Богом. А вот первое откровение после грехопадения человеку. Почему бы не открыть весь путь ему, как вы думаете?
0: Мы задумались.
2: Да, мы задумались,
1: правда. А что бы делал Адам? Ну, представьте себе, смог ли он бы это все вынести? Некоторые люди, они занимаются исследованием, они ищут какие-то древние книги, в которых якобы когда-то в древние времена, может быть, даже самим Адамом, были записаны какие-то особые божественные откровения и тайны, которые сегодня от нас сокрыты. И мы думаем, и, кстати, эта теория, она довольно популярна, что в древности знали люди больше, чем сегодня. И вот в это древнее знание надо проникнуть каким-то образом. Оно утеряно. Угу. Кстати, это одна из идей китайской философии, вообще любой восточной философии, что где-то в древности хранится какое-то уникальное знание, что оно было еще Адамом получено. Кстати, это вот у всяких таких тайных сообществ типа масонов тоже есть вот подобные истории. Или у таких религиозных организаций, я не знаю, запрещены они или нет, или признаны нежелательными, например, мормоны, у них тоже есть некие вот такие скрытые тайные знания, которые якобы вот оттуда из древности к ним пришли.
0: Да, даже что далеко ходить? Даже просто говорят, вот наши предки на Руси, наши бабушки прапра, они знали, как лечить. Вот, вот их средства, они лучше. Вот наша медицина как будто бы никуда не годится. Но ведь наши прапра, которые травы собирали, были люди необразованные. Да, какие-то они там понимали, где-то оно передавалось из поколения в поколение, какие-то целебные свойства, да, и сейчас тоже этим могут лечить, и иногда вполне успешно, но говорить о том, что они были умнее нас,
1: сегодняшних врачей,
0: да, умнее той науки, той медицины, которая сейчас, ну, мне кажется, неправильно.
1: Но сколько великих людей мы бы не потеряли, если бы современная медицина была бы доступна в те времена.
0: Но некоторая сакральность вот такая придается вот тем поколениям, да, что они какие-то тайны знали.
1: Ну, это еще
0: да и не знали они никакие
1: тайны. Сказ о Федоте Стрельца, где Баба-Яга лечит царя, да? Скушай заячий помет. А, нет, она воеводу лечит, да? Он ядреный, он проймет. От него кто...
0: От него бывает...
1: Дохнут. Да. Да, но тот, кто не помрет, тот до старости живет, да. Вот, собственно, что бывает вот с теми истинами, которые как будто бы взяты из древности. Ну, это, кстати, всегда делало злую шутку с китайскими императорами, которые как раз хотели найти вот этот утерянный эликсир вечной жизни. Им в этом пытались помочь различные как раз шаманы местные. Ну, благополучно отравили некоторых императоров, вот, и после этого другие следующие задумывались, гнали шаманов, но после них приходили третьи, которые снова хотели вечно жить, и, в общем-то, эта идея продолжалась. Пытались найти как раз этот эликсир, утраченный эликсир вечной жизни. Друзья, это все, знаете как, это все... Стенания по утерянному раю человеческому.
0: Но какие-то тайны все равно хочется в них как-то...
1: Погружаться.
0: Погружаться, проникать. Все равно это привлекает нас, все вот эти загадки.
1: Но смотрите, для нас есть прямое предложение. Апостол Павел говорит, что главная тайна, которая осуществляется сегодня, Божья тайна, божественного откровения, она в церкви. Она сокрыта в церкви. Обустройство Церкви Христовой, ее жизнь, и есть погружение в главную тайну Божию. Нет ничего важнее, нет ничего проникновения, нет ничего сокрытия, да, чем вот эта божественная тайна. И каждый из нас может в ней себя найти. Причем апостол Павел предлагает это постигать, вот, ну, даже самоисследованием, да, вникая в себя и в учение, говорит он Тимофею, а в то же самое время, говоря о церкви, как о теле человеческом. Вот как в нашем теле, посмотрите на себя, да, вот как о нем вы заботитесь, как оно заботится о себе. Не так ли должно быть и тело Христово, которое есть церковь? Вы представляете, тело Христово, церковь, это ведь тайна сокрытая, которая не была известна. Даже до апостола Павла это не было так представлено. Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А потом, как только он хочет сказать о том, что церковь – это его тело, да кто не будет есть плоти моей и пить крови моей.
0: Люди соблазняются.
1: Понимаете, вот если бы он сказал апостолам, вы тело мое, ты, Петр, там, рука, а ты, Яков, вторая рука, а ты, Иоанн, ты сердце. Там, вот, что бы они подумали, как бы они это разумели. Но когда Дух Святой сходит на них, тогда это учение начинает проникать в них. Когда они видят, как Дух Божий работает в церкви, как это в церкви работает, тогда да. Тогда вдруг все это начинает вкладываться в голову. Но а уже как учение это представляет апостол Павел. Так это годы прошли. Даже не одно десятилетие со времени сошествия Духа Святого, когда учение о церкви сформировалось в целую догматику, в ясные, понятные, четкие образы. Но сегодня скажи невозрожденному человеку о церкви Христовой, как о теле Христовом, ну что он поймет? Во всем этом. Что это будет для него?
2: Правильно я понимаю, что когда человек верующий, да, получает какое-то, мы говорим, откровение, да, от Бога, это есть вот как раз-таки он познает тайны Царства Божьего. Правильно я понимаю или нет?
1: Ну, смотрите, или Господь вводит его в некое откровение, в некую тайну. Почему апостол Павел говорит, я молюсь о том, чтобы вам было открыто, чтобы Бог вам открыл всю полноту благ, да, благодати божественной во Христе Иисусе, дарованная нам. Вот оно есть, оно дано, но непонятно.
2: А вот если так происходит, что в жизни человека появляется как-то очень много откровений, Это каждый день какое-то откровение. Это вот повод порадоваться или это повод все-таки задуматься?
1: Я бы задумался. Я бы задумался, почему? Потому что человек, который становится водимым откровениями, их слишком много у него, он на самом деле что-то важное теряет, от чего-то важного отказывается. Ну, скажите, пожалуйста, кто бы из вас, да, согласился на такую роль, скажем, ну вот вам бы предложили, да, давайте руки и ноги вам отключим. Вы будете сидеть в колясочке, там, вас будут возить, вас будут кормить, вам будут все показывать, а вы только сидите или лежите. Как вам такая роль?
0: Страшная.
1: Страшная роль. Вот понимаете, человек, который движется только откровениями, а не разумением своим, да, он как раз тот, который отказался от рук, от ног и даже от головы своей, не думает. Он просто просит: о, Господи, а сделай мне это, а сделай мне это, а открой мне то, а поведи меня туда, а я думать не хочу, а я вот, мне нравится быть в состоянии вот такого возбуждения, да, мне что-то открыто, что другим не открыто. А что тебе открыто? В каком магните морковка дешевле? Вот, ну, скажите, вот это, что ли, тайна? Боже мой.
0: Ну, знаете, иногда треть жизни мы проводим в состоянии отключения рук и ног, и головы даже.
1: Так достаточно так этого. Вот. Вот во сне вразумляемое уже достаточно.
0: Иногда вот так вот и в откровениях как-то вот по течению хочется плыть, не двигаться. Знаете, лег на воду и неси меня, Господь, куда ты хочешь. Но это, конечно, да. Это временное.
1: Ну, хорошо, если человек, вникая, да, в тайны Божии, в какие-то постигая эти тайны Божии, он еще, ну, как-то старается их исполнить. Не для своего собственного какого-то эго, да, а для того, чтобы исполнять. Вот не понимал раньше я ценности служения. Вот не понимал. А теперь вдруг понял, осознал. Понимаете? Не понимал раньше ценности исповеди, а теперь вдруг осознал, вдруг открылось мне. То, что было тайно для меня, вдруг мне открылось, и я это использую. Ну, в этом смысле, да, хорошо.
0: Ну, получается, вот если мы говорим о том, что некоторые тайны именно потому и тайны, чтобы уберечь нас от чего-то, то если кому-то из нас какие-то тайны открываются, они, значит, накладывают на нас некоторые обязательства, некую ответственность, как вот человек, который изобрел ту же бомбу, да, потом раскаивался где-то и говорил, что же такое я натворил, это ж теперь не удержать. И вот некоторые тайны Божии для нас тоже потребуют от нас, возможно, заплатить какую-то цену, от чего-то отказаться, чтобы большего достичь.
1: Ну, безусловно. Мы сейчас с вами уйдем на блок новостей, после поговорим о том, кому Бог открывает свои тайны.
0: Отлично.
3: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Продолжаем наш диалог.
0: Напоминаем, что в студии Юрий, Елена Кривоносова, Варя Чувашова. Со мной вот тут два богослова. Варя тоже в этом году уже получает диплом магистра богословия. Так что вот с кем мы, с кем, как не с вами, говорить о тайнах Царства Божьего, дорогие друзья.
1: Ну, смотрите, как это происходит, да, Господь открывает. Открывает через кого? Свои истины. И, собственно, эти истины мы потом видим. Ну, например, он открывает сокрытое нам через Авраама определенные вещи. Да, ходи предо мной и будь непорочен. Бог ему говорит, это же к нам приходит. Благословятся в тебе все племена земные. Мы что-то начинаем понимать о благословении. Мы что-то начинаем понимать о завете еще со времен Ноя. А что-то для нас приоткрывается. А потом, вот смотрите, Иосиф. Бог избирает Иосифа и дает ему возможность видеть сны, видеть тайное, сокрытое во снах. Иосиф делится этим. Ну, не все это принимают. Видите, тоже, кстати, вам, пожалуйста, как нам все тайны открыть? Да мы ж тогда, что мы будем делать с теми, кто нам что-то начнет рассказывать тайное и сокрытое? Да, это ж опасные люди, которые будут все знать. Кстати, так относились сирийцы к пророку Елисею. Они говорили, ну вот это же человек, который знает все, что у тебя царь сирийский делается дома. Он же видит, ему Бог открывает все тайны.
0: Ну, не зря пословица «предупрежден, значит вооружен».
1: Ну,
0: что-то знающий.
1: Безусловно, но это говорит о том, что есть люди, да, которым Бог что-то открывает. Uh-huh. В свое время Иосиф, и его откровение было необходимо для того, чтобы дать для народа Божьего возможность развиться в, ну, скажем так, в лоне Египта, uh-huh. в хороших условиях, чтобы вот эти времена голода, с одной стороны, не повредили формирующейся нации, а с другой стороны, все то развращение, которое происходило в Палестине, оно тоже не затронуло народ Божий. Дело в том, что египтяне были настолько, ну, скажем так, в некотором смысле националистами, да, что они в свою религию чужаков не подпускали особенно. И жившие в дельте Нила вот израильтяне, они всегда были на правах некоего чуждого народа. Почему вот на них и было сделано преследование? Они не ассимилировались с египтянами, египтяне этого не позволяли. Они оставались вот таким целостным народом с неким представлением о Боге, который вот вывел их, ввел их в землю египетскую, вот, и они там живут. Но опять же с некоторой идеей, что они впоследствии должны отсюда выйти. То есть это в них все сохранялось. А, опять же, ну, это тоже определенное откровение, которое Бог дает, и, в общем-то, не всем. А, допустим, дает он откровение Моисею, Бог открывает тайну, что он хочет сделать. А народу Божьему что дает остальному народу? Остальному народу допускает страдания. Почему? Потому что если бы Моисей пришел и сказал, друзья, нам тут открыто, они говорят, как куда нам, зачем нам идти? Да нам и так тут хорошо, нам тут замечательно. Они бы сильно и не хотели бы уходить, если бы не было уничтожения первенцев, потому что перед этим золото набрали у египтян, угу. целую кучу. А тут надо было...
0: Сейчас бы как раз с этим золотом...
1: Сейчас бы разжились, бы, да.
0: Да, пошли бы его тратить, а надо куда-то бежать.
1: А надо куда-то бежать. Это золото пригодится... Но не для того, чтобы расслабляться в Египте, где все включено, да. Вот. Так что есть вещи кому-то сокрытые, а кому-то открытые. Кому-то открытые для того, чтобы возвещать это остальным. Ну и, наверное, чтобы было понятно, что Бог работает через тех, кого Он избирает. По какой причине, мы не знаем. Но всегда есть определенный путь человека за Богом. Определенное избрание, оно происходит. А, допустим, Авраам, ну вот человек, у которого не было детей, человек, который ну, ожидал все-таки что-то, для какое-то изменение судьбы для себя, вот Бог призвал его ходить за ним, быть непорочным. И это целый путь, который Бог проходит с Авраамом, и Авраам проходит с Богом. И в определенном участке этого пути, помните, когда Бог идет, чтобы разрушить Содом, он говорит: «Не скажу ли я другу Аврааму моему, что собираюсь сделать?» То есть вот вам, пожалуйста. Бог идет и хочет поделиться своими планами с Авраамом. И завязывается диалог, диалог, которого Бог ожидает от Авраама. Когда Авраам говорит: «Судья всей земли, поступит ли неправосудно? Неужели ты вместе с нечестивыми уничтожишь и праведников? А если их там 50? А если их там 40? А 30?» И вот он начинает задавать эти вопросы, и Бог ему отвечает. У них завязывается диалог. То есть нам не просто что-то открывается, да, Бог нас во что-то вовлекает откровениями. И это такой очень важный этап и ценный этап. Мы через этот диалог Бога и Авраама познаем и постигаем о том, действительно, каково долготерпение Божие, что Он будет делать, когда, допустим, развратится этот мир, и как он поступит с теми, кто не поддался этому развращению. Мы все это видим.
2: Скажите, а как вот человеку верующему, да, оставаться или быть чутким к тому, чтобы слышать вот эти откровения Бога и его тайны? Или тут как бы, если Бог хочет тебе сказать, он скажет, ты услышишь? Или все-таки можно не услышать?
1: Можно не услышать. Иных Бог и бьет, а они не слышат. Вот очень часто такое происходит. Нам бы прислушиваться к себе, да, и видеть, и замечать. А Бог сетует, нередко сетует: «Доколе, ну сколько можно уже бить вас? Ну во что уже? А, и тех народа, те народы посылал на вас, и эти народы посылал, и так вразумлял, и сяк вразумлял. Пытался обратить ваше внимание на себя, отвратить вас от идолов. А вы не слушаете, и все. Все равно желаете жить в свое удовольствие, и никак иначе».
0: Ну, то есть это не то, что Бог говорит, а люди не понимают, а здесь скорее понимают, но не хотят. Не хотят этому следовать.
1: Не достигает сердец. Поэтому как бы главное откровение, которое получает пророк Иеремия: «Дам им новое сердце, вложу слова мои, сердца их, я их туда вложу». Они не способны слышать сейчас.
0: Ну, еще есть вместо каменного сердца плотяное.
1: Плотяное дам им, да.
0: Люди с необрезанным сердцем.
1: Люди с необрезанным сердцем, да. А непосвященное сердце. То есть, ну, как вам что-то открывать? Ну, какие тайны? Для чего? Чтобы вы ими бахвалились? Чтобы вы еще больше превозносились над другими? Чтобы вы дерзили? Чтобы вы превратились в египетских жрецов? Ведь это же был в свое время страшный культ в Египте жрецов Езиды. Езида, кстати, вот единственная богиня, которая ходила в одежде с головы до пят. Все остальные боги, ну, они такие были, полуголые. Вот. А почему она такая была? А потому что сокрыта тайна. Это богиня сокрытого знания, тайного знания. Я уж не буду говорить, какое посвящение должны были пройти жрецы, которые служили этой богине. Но суть в том, что вот оно, да? Не хотел Бог, чтобы подобное происходило. А что Бог хочет? А Бог хочет, чтобы люди были способны принять открытое им. И поэтому говорит он, говорит через пророков. Через того же Самуила Бог начинает говорить к Израилю, а Израиль плохо слышит. И когда они требуют поставить им царя, Бог говорит: «Ну, они меня отвергли. Поставь им царя, вот-вот, пожалуйста, вот Саул. Поставь им царя, какого они хотят». Но, с другой стороны, у Бога есть уже свой человек. И он видит этого человека. Он должен вырасти, он должен созреть, он должен пройти определенный путь. Это его взаимоотношения с Богом, его поклонение. У Бога есть Давид. Он еще не открыт. Но Бог открывает это Самуилу. Даже Давиду это не открыто. Понимаете? Вот как
0: то есть,
1: интересно.
0: Если бы народ не потребовал царя в свое время, то чуть-чуть бы подождали, и Бог сам бы им дал Давида?
1: Или... Я не знаю, а может быть... А может быть, Давид был бы очередным пророком Самуилом. знаете, после.
0: Судьей Израиля.
1: Судьей Израиля. Ну, Бог знает. Бог знает, что лучше в то или иное время. Бог знает, кого и когда послать. Mm-hmm. А Бог говорит об этом своим людям, говорит об этом пророкам. И когда Он говорит, это исполняется. А какое сердце нужно для человека, который способен нести это откровение? Ну, наверное, способность слышать Бога прежде всего и способность следовать Ему. Ведь даже возьмите того же Давида, Давид, он остается пророком Божьим и величайшим пророком Божьим, несмотря на то, что он просто, можно сказать, царь великий, да, но он и пророк. Его псалмы возьмите, это же пророческие псалмы.
0: Но если посмотреть на Ветхий Завет, вот если что, поправьте меня, то все пророки, как раз владеющие большими тайнами Божьими, чем остальные, они платили очень большую цену. Они терпели большие гонения, они там были... где там и в яме кто-то сидел, и били их, и убивали некоторых. Вот это цена за тайны Божьи. Мало было пророков таких прям в чести, или просто ну, какое-то время они были, да, им оказывались определенные почести, но...
1: Ну, возьмите хотя бы пророка Исаию. Mm-hmm. Но... Какой пророк еще может похвастаться подобными откровениями? Кому открылось, да, кому открылось слышанное? А, вот и он начинает говорить, 53 глава Исаии, об отрасли, о страдающем рабе. А, ну и ведь сам Исаия таким же образом заканчивает. Тяжело переносит человек откровение Божие, тяжело. Греховный мир... активно
0: отвергает,
1: противостоит этому. И на сегодняшний день то, что открыто церкви, вот через церковь на сегодняшний день всякая истина и всякая тайна приносится в этот мир, а потому и вражда такая против церкви. Мир церкви враждебен. Причем обратите внимание, как эта враждебность проявляется. Пока церковь является институтом, да, через который совершаются ну, какие-то определенные блага социальные, например, там, забота о ближнем, там, пожертвования там, или еще что-то. Пока церковь служит вот таким социальным институтом, мир как бы ее не трогает. Как только мир вытесняет из этой области, из области политики, из области социальных институтов, из области чуда, вытесняется церковь тоже, да, с помощью науки каким-то образом, то все остальное дальше мир церкви враждебен. Почему? Потому что те истины, которые она несет, те тайны, которые в ней сокрыты, они, ну, в общем-то, противоречат греховным настроениям, которые существуют в этом мире.
2: Можно вернуться еще немножко к пророку Исаии? Вот мы говорили, да, что пророки, да, несли какой-то вот свой крест, так скажем, да, они платили цену. Но на примере Исаии покаяние народа же не случилось. То есть он прошел такой путь, он очень много там послужил, да, он там весть о Христе, что-то такое, но как бы плода вот тогда, именно в тот момент его
0: при его жизни.
2: Да, при его жизни.
1: Ну, вы видите, мы не все знаем. А пророк Исаия многое сделал. Через пророка Исаию открылись такие пророческие школы. Кстати, многие пророки, они были как раз вот в этом смысле плодовитыми. Вот начиная с Самуила в Израиле и в свое время тот же Исаия. И Иеремия, может быть, в меньшей мере, но тем не менее у него был писец Варух, да, были люди, которые также слышали его. Ну и, безусловно, Иезекииль, у него тоже были школы. То есть до кого-то это достигало. Богу достаточно, чтобы был некий остаток, то есть люди, которые, услышав истину, все-таки оставались возле этой истины. Как помните, Христос, опять же вернемся, сказал, кто не будет есть плоти и крови моей, и от него отошли большое количество учеников, он спросил у 12, а вы не хотите ли уйти? А Петр ему говорит, куда нам идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, то есть, ну, мы не уйдем. Смотрите, как работает истина открытая, да, вот она отталкивает и немалое число людей. Но некоторое число сторонников остается. То есть им это открыто. А дальше уже они несут учение об этой истине. То же самое было во времена пророка Исаии. Его учение не было забыто. Оно через его учеников распространилось, было записано и не раз было использовано. Книга пророка Исаия – одна из самых популярных книг вот в послепленный период, когда люди возвращаются из плена и когда они пытаются строить свое будущее. Им нужно на что-то опираться. На что они будут опираться? И вот здесь как раз слова пророка Исаия, они далеко в будущее смотрят. Они очень сильно поддерживают народ. Поэтому его книги, его учения переписываются. Так что в отдаленной перспективе это работает. В данный момент не работает, может быть, а в отдаленной работает. Ну или возьмите, например, открытую тайну о рождении Христа через Исаию. Ведь она вначале преподается как некое утешение для царя иудейского, чтобы он не ездил с визитом к царю ассирийскому, да, чтобы он там не был впечатлен вот могуществом этой империи и не привез оттуда всех тех новшеств, которые он и привез, которые и случились. Но Исаия дает эту новость, ну, новость, эту истину, а Бог через него говорит о деве, рождающей сына. Это пророчество имеет и близкую, и дальнюю перспективу. Вот как работает божественная тайна еще. Она, с одной стороны, говорит вот сейчас, а с другой стороны, говорит в потом. И потом она как раз говорит о Христе. И это такой принцип, определенный принцип. Сейчас вы не способны уразуметь. Уразумеешь после, как говорит Христос одному из апостолов. Сейчас ты не разумеешь. После уразумеешь. Почему? Многие события еще должны случиться, чтобы ты уразумел. И тогда в свете этих событий, да, как Бог ведет народ израильский, ты вдруг начнешь что-то понимать. Ты вдруг начнешь понимать, так вот к чему говорил это Исаия. Это он не к Ахазу говорил, это он к нам, ко всем говорил так, как раз о Сыне Человеческом, который придет от Девы родиться. И это было, ну, сильнейшим аргументом, сильнейшим пророчеством, которое было как раз познано, постигнуто, не только апостолами, но даже раньше книжниками. Вот, кстати, кому Бог открывает тайны? Тем, кто исследует. Помните, когда Ирод пытается узнать, а где должно родиться Христу? Четко ему отвечают книжники. В Вифлееме иудейском. В Вифлееме. Почему? Потому что исследуют Исаию. И ты, Вифлеем, да, земля Иудина, наречешься вот величайшим. А почему? Потому что там родиться как раз вот все они читали, все они понимали, все они знали, ожидали. Способны ли были принять? А вот это хороший момент. Откройте нам все, способны ли мы будем? Все ли пошли поклониться Иисусу? Ирод пошел поклониться Иисусу, воинов послал. Многие люди хотели бы откровений каких-то не для того, чтобы Богу поклониться, а для того, чтобы знать, как навредить народу Божьему.
2: А что это вообще такое за парадокс получается? Вот книжники-фарисеи знали все эти тайны, ожидали исполнения, но все-таки не оказались способными принять, да, и увидеть это.
0: Увидеть и распознать, да. Согласиться с тем, что он как раз тот, который, о котором написано. И он их к Писанию все время возвращает, но они все равно продолжают.
1: Вот и Христос говорит,
0: стоит.
1: Смотрите, меня отвергните, но другого примите. А почему они отвергают истину? А потому что, ну, давайте посмотрим. Во-первых, не готовы были к ней. Во-вторых, любили почести и славу. Вот Христос им говорил об этом. Вы ищете славы не от Бога, а человеческой ищете славы. Второе. Слишком много изобретенных правил на правила и заповедь на заповедь. Ну и, наверное, сердца окаменены, то есть невозрожденные сердца. Но зато эти же фарисеи, они становятся сильнейшей ересью, да, почему апостол Павел ересь фарисейской называет, которая противодействует Церкви Христовой. А после этого становится сильным как раз противодействием в Церкви Христовой учение гностиков. Это тоже люди, можно сказать, невозрожденные, но которые увидели в христианстве некую мистику, таинственность, в которую можно погрузиться и считать себя людьми, ну, скажем, особого знания, да, вот и спасения через это особое знание, как они считали. И фарисеи, и гностики – это проблема для церкви. И сегодня есть такие люди, которые ищут не того, чтобы исполнять, да, открытого от Бога, а какого-то личного тайного знания, которым они могли бы превозноситься над другими. А почему так популярна тема предсказания? Каждый год предсказывается почти, или каждую пятилетку, уж не знаю, три года, когда придет Христос. И снова очередные появляются посланники, кто-то считает, что потоп наступит, кто-то там даты называет, кто-то еще чего-то. Все это, знаете, не исполняется, все это ложное, и тем не менее появляются следующие. Натура человеческая, которая ищет для себя некого хитрого тайного знания, которое не от Бога на самом деле. Дьявол этим пользуется, дает людям.
0: Ну, для своего комфорта, для своего какого-то обогащения, для своей выгоды, тайные знания.
1: Да, обольщение.
0: Для чего?
1: Самообольщение. Вот здесь саморазвратился и грешит еретик, да, пишет апостол Павел. Вот в этом и проблема. Поэтому, друзья, Бог открывает. Открывает и сегодня многие вещи, но, опять же, во благо для церкви, а не для гордости. И все это связано с истинами Его, которые даны в Священном Писании. Нам по большей части вот то, что уже открыто, исполнить.
0: Хотя бы.
1: Хотя бы, да. Что ж, но поговорили хорошо.
0: Да, время, к сожалению, наше вышло. Спасибо большое, друзья, за вашу поддержку, за ваши комментарии, за всякое участие, за ваши молитвы. Мы делаем это вместе, и вот эти тайны Царства Божия в том числе и несем,
1: да,
0: чтобы было
1: знает благословение. Знает Господь, да, как у вас, как у нас, и...
0: Ну,
1: будем
0: мы,
1: открыты друг, да, для друга всегда.
0: Да, ну и желаем всем вам новых откровений в Боге, кому нужно слово, мудрости, знания, подкрепления на пути, чтобы идти, не унывать, не опускать руки, да благословит вас Господь. Ну, да, мы увидимся завтра.
1: Богатство открытого достанет частью нашей. Всем благословений. В конце, как всегда, хорошая музыка.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

Псалом 132. Как хорошо и как приятно, когда живут все братья вместе, когда их души не объяты ни первенством, ни жаждой мести, когда в годину трудных дней они дружны, как были прежде, то это будто бы елей, стекающий на край одежды. И как ермонская роса на горы падает Сиона, так будет их идти стезя с благословением Аарона.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных

В детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала, если

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Швеция. Благодаря Астрид Лингрен мы знакомы с рационом питания главного шведского мужчины Карлсона. Однако шведская кухня – это не только плюшки и варенье. Скандинавские угощения сытные и простые, без обилия пряностей и разносолов. Шведы готовят только из свежих продуктов и борются за сохранение естественного вкуса блюд. Северные шведы отдают предпочтение блюдам из оленины и лесной дичи, которые вошли в их меню благодаря кухне саамов, коренных обитателей страны. На юге основными продуктами являются овощи, фрукты и домашняя птица. Долгое время население королевства было преимущественно сельским, которое довольствовалось малым и отдавало предпочтение простой и натуральной еде. В этих блюдах минимум специй, только соль, перец и сахар. Пищу готовят из мяса лесной дичи, свинины, домашней птицы, морской и речной рыбы. Чтобы еда была калорийной, в нее часто добавляют масло, шпик и сливки. Эта скандинавская страна подарила мировой культуре питания не только интересные блюда, но и способ организации застолья, ведь понятие «шведский стол» знакомо каждому. Такая традиция сложилась благодаря основным способам хранения продуктов в Швеции. Ее жители в больших количествах запасали впрок копченое соленое мясо и рыбу, мариновали ягоды и грибы. Из них можно было быстро приготовить много вкусных блюд, которые выставляли на длинные столы в больших мисках. Мясо, рыбу, хлеб и пироги подавали целиком. Каждый гость, подходя к столу, сам отрезал себе кусок и наполнял свою тарелку понравившимися кушаньями с таким расчетом, чтобы все съесть без остатка. Среди богатого рыбного царства Швеции селедку можно признать королевой. Ее готовят разными способами. Коптят, маринуют, солят, жарят. Есть в Швеции квашеная сельдь, которая называется сюрстреминг. Это национальное блюдо отличается таким специфическим запахом и вкусом, что вошло в список самых неприятных блюд мировой кухни. Оно появилось в 16 веке, когда из-за военных действий были истощены запасы соли, которая в то время отличалась редкостью и дороговизной, поэтому при засолке сельди пришлось на ней экономить. Технология консервирования была нарушена, и рыба начала бродить. Но в голодное время выбирать не приходилось, и такую селедку решили не выбрасывать и попробовали. К удивлению шведов, забродившая рыба с кисловатым привкусом многим понравилась. С тех пор это блюдо стало популярным на севере Швеции. Среди первых блюд национальной кухни Швеции особенно выделяется суп из пива. Хмельной напиток используется в качестве бульона, в который добавляют молоко, муку, сахар и яйца. Изначально это блюдо готовили для моряков, чтобы они могли быстро согреться в холодную погоду. Самый распространенный напиток в Швеции – кофе. Королевство является чемпионом по его употреблению. Местные сорта кофе недостаточно крепкие. Шведы всегда употребляют напиток с миндалем и марципаном. Осень – традиционное время свадеб в славянской культуре. В Скандинавии же это время начала планирования и подготовки к весенней свадьбе. Май смело можно назвать самым свадебным месяцем в Швеции. Наконец-то холода отступают, появляется первая нежная зелень. Все это – прекрасная декорация для романтической церемонии. К алтарю невесту не ведет отец, как это принято во многих странах. Влияние оказывает равноправие полов. Никто не выдает невесту замуж и тем более не отдает ее мужу. К алтарю пара идет вместе. В Швеции нет традиции устраивать пышные свадьбы. Часто это обычная вечеринка для жениха и невесты. Просто и элегантно. Принимая приглашение на свадьбу, каждый понимает, что будет оплачивать свою еду. Молодожены не ждут подарков, гости просто приходят поздравлять новобрачных. В течение праздничного ужина произносятся речи и пожелания. В Швеции существует необычная традиция. Женщина получает не два, а три кольца от своего мужчины. Первое – на помолвку, второе – свадебное и третье – когда забеременеет. Свадьба в Швеции никак не повод выделиться. Самое главное – сделать праздник не хуже, чем у других. Христианство в Швеции является религией большинства жителей страны. Около 94% относятся к евангелической лютеранской церкви, статус которой государственный. На момент рождения человека приписывают к государственной церкви, правда, он впоследствии имеет право из нее выйти. Также в Швеции большое количество относят себя к католической или православной церкви. В последние годы увеличивается численность мусульман, в основном это мигранты из Ближнего Востока. Вот такова родина самого известного в России мужчины Карлсона и отважной девочки Пеппи Длинный Чулок.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения.

как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Байбл Чёрч Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушивания на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более миллиарда прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, чем была вызвана такая агрессивная реакция на речь пророков Божьих. Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Разве мученическая смерть пророков, противление их слову в такой крайней форме не является признаком как раз признания их пророческого титула? Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Деяния апостолов, 7 глава. Такой была реакция на речь Стефана. Один монах сказал, что обратная сторона любви не есть ненависть. Обратная сторона любви – это безразличие. Почему мир безразличен к современной церкви, современной проповеди? Или мы готовы в очередной раз обвинить мир в беспечности, чтобы оправдать себя? Да пожалуйста, сколько угодно. Мир и в этом случае не удостоит церковь диалога. На самом деле все предельно просто. Церковь не любит мир, потому и не может видеть в нем прекрасное. Разве можно любить, не восхищаясь, не любуясь? Даже когда нечем восхищаться, любовь отыщет доброе, прекрасное и сделает его точкой опоры. Даже когда в это доброе никто не верит, любовь всему верит. Любовь и среди недостойного найдет повод для восхищения. Как же любить народ, если не любить самой его души? Как его понять, если его не любить? Как с ним говорить? О чем? Как увещевать, если цель увещания – любовь от чистого сердца? Восторгаться искусством, фольклором, архитектурой, кощунство для церковного обывателя. Церковь отреклась от мира. Как же ей им восхищаться? Между тем, все прекрасное от Бога, всякий дар совершенный от Него. Сама мысль о том, что Бог наделяет творческими способностями только своих последователей, не выдерживает элементарной богословской критики. Бог нелицеприятен, потому дар и есть дар, а не заслуга. По какому праву церковь устанавливает монополию на Божьи дары, находящиеся исключительно в суверенной воле Бога? Это обольщение привело нас к тому, что всякое наличие, всякое проявление таланта за пределами церкви мы воспринимаем как явление недуховное и недостойное. Не от Бога мы говорим. Подумайте над этим. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 июня, наша тема сегодня – «Желание Святого Духа». Место Писания, послание Иакова 4:5, где Иаков говорит: «Разве вы не понимаете, что в нас живет Дух?» Говоря о Святом Духе, Он живет в нас и до ревности любит. Сегодня мы рассматриваем слово «ревность», греческое слово «pithonos», которое описывает того, кто любит своего супруга или возлюбленного так сильно, что желает его или ее, хочет обладать полностью и ни с кем не делить. Вот почему это слово иногда переводят как «ревность». Он становится ревнителем, когда обнаруживает, что человек делит свою привязанность между ним и кем-то еще. И здесь это слово используется для описания Духа Святого в нас, Его желание обладать нами, владеть нами без остатка. Каждое утро, когда я молюсь, я всегда говорю: «Дух Святой, пожалуйста, покажи мне, что я должен подчинить или отдать Тебе сегодня. Ведь Он желает меня всего, целиком, и каждый день я вновь и вновь узнаю, что Он хочет меня больше и больше». А что вам нужно подчинить или отдать Святому Духу сегодня? Он ревнует о вас. Подумайте об этом сегодня.

с небес льется в жизнь золотым дождем.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 июня. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно вас научило, в том пребывайте». Первое послание от апостола Иоанна, 2 глава, 27 стих. Слово Божье учит нас находиться в том помазании, которое приняли от Бога. Каждый человек имеет помазание, иначе говоря, призвание. У кого-то помазание священника, другой призван быть прославителем, третий – бизнесменом и так далее. Бог призывает каждого. И если останемся в своем призвании, помазание нас будет учить всему, и мы преуспеем в своем деле и будем успешными во всем. Очень часто нас покидает успех из-за того, что не пребываем в своем призвании. Глядя вокруг, начинаем завидовать, стремиться стать похожими на других, копируем их поведение. В это время ничему нельзя научиться у Святого Духа. Но если останемся в своем призвании, в своем помазании, Господь всему научит нас. Одна из самых важных вещей в жизни – это найти помазание и служение, в котором ты призван. А для этого необходимо быть в церкви, слушать Божье Слово и общаться с Богом, общаться с верующими, потому что Господь дает свое откровение церкви, то есть телу Иисуса Христа. Призываю вас никогда не завидовать, не смотреть на служение и успехи других. Ведь никто не может сказать, что красивее и душистее, роза или сирень. Каждый цветок в свое время года имеет свою особенную красоту и аромат. Роза не может стать сиренью, а сирень – розой. Имейте свою собственную красоту и свой аромат. Оставайтесь в своем сезоне. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 июня. Утешитель. Я сам утешитель ваш. Книга пророка Исаии, 51:12. Различные имена Святого Духа описывают Его качество и Его служение в нашей жизни. Он назван нашим утешителем, нашим помощником, ходатаем, защитником, вдохновителем и опорой. Все эти имена показывают, что именно стремится сделать для верующих Дух Святой. Сегодня я хотела бы остановиться на его роли утешителя. Смотрите Евангелие от Иоанна, 14:16. В течение многих лет я часто сердилась на своего мужа, потому что он не утешал меня, когда я в этом нуждалась. Я думаю, что он старался это делать. Но сейчас я понимаю, что Бог специально делал так, что у него ничего не получалось. Он хотел, чтобы я искала утешение у Святого Духа. Только Он мог дать мне подлинное утешение, в котором я нуждалась. Мне нужно было всего лишь попросить Его об этом. Бог позволяет людям утешить нас только отчасти. Даже самые близкие нам люди не могут постоянно давать нам все, в чем мы нуждаемся. Если мы хотим получить от окружающих то, что может дать только Бог, наши ожидания напрасны и ни к чему, кроме разочарования, не приведут. Божье утешение ни с чем не сравнимо. Никакой человек не может дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся, если Бог не поручит ему это и не даст особое помазание послужить нам. Бог – единственный источник подлинного утешения, и мы можем приходить к Нему в любое время. Если сегодня вы чувствуете боль и обиду, я призываю вас обратиться к Богу за настоящим утешением. Божье слово на сегодня. Ищите утешение у Бога. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: когда теряю время обретать.
1: Когда в падении это лишь начало, чтобы взлететь и продолжать летать. Чтобы взлететь и продолжать летать.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах.

всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Должны ли христиане носить нательный крест?
3: Очень хороший вопрос, спасибо. Отношение ко кресту очень неоднозначно, и, к великому сожалению, крест, как и многие-многие другие атрибуты христианской веры, он приобрел со временем совершенно не то значение, которое он имел изначально, тогда, когда происходили эти события. Давайте посмотрим сначала на сущность явления. Крест Иисуса Христа – это орудие казни. Известно, что Иисуса Христа приговорили на смерть представители римской власти, но в этот момент Бог осуществлял свой план. В этот момент Бог возложил на Сына Божьего, на Бога-человека Иисуса Христа грехи всех нас. И вот там на кресте эти грехи были пригвождены, они были распяты, они получили воздаяние. Вот именно там, в этом месте, когда Иисус умирал на Голгофском кресте. Вот в чем сила креста. Сила креста не в самом дереве. Сила креста не в гвоздях, которые были забиты. Сила креста в том, что произошло там. На кресте Иисус Христос совершил наше спасение. Вот почему на протяжении всего Священного Писания мы видим снова и снова апостолы говорят о кресте Христа. Например, в послании к Галатам, 6 глава, 14 стих, апостол Павел говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». То есть апостол говорит, что крест для него самое главное, и он хвалится крестом. Конечно же, он хвалится не деревом, он хвалится не какой-то фигурой, которая имеет вот форму креста. Он хвалится тем, что Господь Иисус Христос совершил на кресте. Исходя из этого, давайте посмотрим на вторую сторону этого вопроса. Какое отношение многочисленные крестики, которые распространены сегодня, имеют к тому кресту, на котором умер Христос? Конечно, по форме крестик может напоминать, и в каком-то случае, возможно, изображение креста может каким-то образом направить сознание человека к тому, чтобы вспомнить о том, что произошло на кресте ради нас, о том, что сделал Господь ради нас. Но, к огромному сожалению, чаще всего современные крестики воспринимаются просто как украшение. Очень часто этому украшению придают какую-то магическую силу, думая, что если человек повесит крестик в машине или, может быть, нательный крестик оденет на себя или в какой-то другой форме будет хранить изображение креста, то это как бы обеспечит дополнительную защиту его жизни, защиту от дьявольских сил, защиту от каких-то плохих вещей, которые могут произойти. Так вот, это не просто бесполезно, а даже вредно. Вредно, потому что это кощунственно. Вредно, потому что сила креста, которая заключается в том, что совершил Христос, переносится в изображение. Она, конечно, не переносится, это люди думают о том, что она переносится. Они наделяют как бы это изображение креста сверхъестественной силой. И поэтому по этой причине нужно избегать всякого ношение креста или же изображение креста, которое связано с какой-то мистикой, с какой-то магией. Это абсолютно не библейски, это противобиблейски даже. Это, конечно же, ни в коем случае не приближает человека к Богу, а наоборот удаляет его от Христа.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
4: и в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседа 9. О покаянии и о тех, кто оставляет собрание. Здесь же о священной трапезе и суде. Как сеятелям нет никакой пользы, когда они бросают семена при дороге, так и нам нет никакой пользы от того, что именуемся христианами, если не оправдываем наименование соответствующими делами. Если желаете, представлю вам достоверного свидетеля этому, брата Божия Иакова, который говорит: «Вера без дел мертва есть». Итак, всюду необходимо упражнение в добрых делах, а без него и наименование христианином не может принести нам пользы. И не удивляйся. Скажи мне, в самом деле, какая польза воину от того, что он состоит на военной службе, когда он недостоин ее, и, будучи питаем за счет царя, не сражается за него? Может быть, хотя и ужасно слово мое, лучше было бы ему не вступать вовсе в военную службу, чем, вступивши, не радеть о царской чести. Как может не подвергнуться наказанию тот, кто живет на счет царя, а за царя не сражается? Да что говорю я за царя? Пусть хоть заботились бы о своей душе. Но как, скажешь, живя в мире среди беспокойства, могу я спастись? Что ты говоришь, человек? Хочешь, я кратко укажу тебе, что не место спасает, а образ жизни и произволение. Адам в раю, как бы в пристани, потерпел крушение, а Лот, живя среди содомлян, как бы в море спасся. Иов заслужил оправдание, будучи нагноюще, а Саул, пребывая в чертогах, лишился и здешнего царства, и будущего. Нельзя оправдываться словами: «Не могу я жить в мире среди беспокойства и спастись». Откуда берется такое оправдание? От того, что вы нечасто приходите. Одни на молитву, другие на божественные собрания. Разве вы не видите, как стараются те, кто желает получить почести от земного царя, и как они склоняют к ходатайству за них других, чтобы не лишиться того, чего они домогаются? Это говорится о тех, кто оставляет освященные собрания и в час страшной и таинственной трапезы занимается беседами и пустыми разговорами. Что делаешь ты, человек? Не обещался ли ты священнику, и на его слова «горе имеем ум наш и сердца» не сказал ли «эймо мое ко Господу»? Ты не чувствуешь страха, не стыдишься оказаться лжецом в самый страшный час? Удивительно. Когда уготована таинственная трапеза, когда закалывается за тебя агнец Божий, когда за тебя подвязается священник, когда духовный огонь истекает от пречистой трапезы, предстоят херувимы, летают серафимы, шестикрылые, закрывают свои лица, все бестелесные силы молят за тебя вместе с Иереем, духовный огонь снисходит с неба, от пречистого ребра изливается в чашу кровь твое очищение. Ты не боишься и не стыдишься в этот страшный час оказаться лжецом? Из 168 часов в неделе один лишь единственный час отделил себе Бог. Неужели ты и тот потратишь на дела житейские, на смех и разговоры? С какой после этого дерзостью приступишь ты к таинствам? С какой оскверненной совестью? Неужели ты с пометом в руках осмелился бы коснуться края одежды земного царя? Ни в коем случае. Не полагай, что это хлеб, и не думай, что вино, потому что они не выходят из человека, как прочие роды пищи. Нет, не рассуждай так, но подобно тому, как воск, соприкасаясь с огнем, ничего из себя не теряет и ничего не получает, так точно думай и здесь, что тайны срастворяются с сущностью тела. Поэтому и приступая, не думайте, будто вы принимаете божественное тело от человека, а представляйте, что вы принимаете божественное тело, как бы огонь из клещей самих серафимов, которых видел Исаия. Спасительную же кровь станем принимать, как бы касаясь устами божественного и пречистого ребра. Не будем поэтому, братья, оставлять собрания, равно как в них предаваться праздным разговорам. Будем стоять со страхом и трепетом, опустя взор долу, а душу имея горе, и с воздыханием будем восклицать не голосами, а сердцем. Не видите ли, как предстоящие видимому тленному временному земному царю бывают недвижимы, молчаливы, спокойны, не блуждают взором в разные стороны, а стоят, потупившись, смирно и со страхом? Возьми их в образец себе, человек. Так стойте перед Богом, прошу вас, как если бы вы явились перед лицо земного царя. Перед небесным царем должно стоять и гораздо с большим страхом. Не перестану повторять то, что часто и раньше говорил, пока не увижу вас исправившимся. Входя в церковь, войдем, как пристойно, перед Богом, не питая в душе злобы, чтобы при молитве нам не молиться против самих себя, говоря «прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. Страшно слово это, и кто произносит его, как бы так взывает к Богу. «Я оставил, владыка, оставь и ты, я отпустил, отпусти и ты, простил, прости и ты, сам не простил, не прощай и ты, если я не отпустил ближнему, и ты не отпускай моих согрешений. Какой мерой мерил я, пусть отмерится и мне». Зная это и помышляя о том страшном дне, и представляя тот огонь и страшные наказания, обратимся, наконец, от пути, по которому блуждали. Настанет час, когда прекратится зрелище этого мира, и не будет уже времени для подвигов. Нельзя по окончании жизни заниматься делами, нельзя по прекращении зрелища стяжать венок. Настоящее время — время покаяния, будущее — время суда. Теперь — время подвигов, тогда — время венцов. Теперь — пора труда, тогда — время отрады. Теперь — время изнурения, тогда — время воздаяния. Воспряньте, молю, воспряньте и с усердием выслушаем то, что говорят нам. Мы жили по плоти, станем же теперь жить по духу. Мы жили в плотских удовольствиях, будем теперь жить в добродетелях, жили в небрежении о грехах, поживем же в покаянии. Что гордится земля и пепел? Что надмеваешься, человек? Что слишком хвалишься? На какую мирскую славу и богатство ты надеешься? Пойдем, прошу тебя, к гробам, и увидим совершающееся там таинство, увидим разрушившееся естество, изъеденные кости, сгнившие тела. Если ты мудр, поразмысли, и если разумен, скажи мне, кто тут царь и кто простолюдин? Кто благородный и кто раб, кто мудрый и кто неразумный? Где тут красота юности? Где привлекательный взгляд? Где миловидные очи? Где прекрасный нос? Где розовые уста? Где цвет ланит? Где блестящее чело? Не все ли прах? Не все ли пепел? Не все ли персть? Не все ли червь и зловоние? Не все ли тление? Имея все это в уме и помышляя о нашем последнем дне, обратимся, братья, пока есть у нас время, с нашего пути, по которому мы блуждали. Честною кровью искуплены мы. Для того Бог на земле явился. Для тебя, человек, Бог на земле явился, не имея где преклонить голову. О чудо! Судья ради осужденных приходит на суд. Жизнь вкушает смерти. Создатель терпит заушение от создания, невидимый Серафимом рабом оплевывается, отца и желчи вкушает, копьем прободается и во гроб полагается. И ты, человек, скажи мне, не родишь, спишь и пренебрегаешь такими чудесами? Не знаешь, что если ты даже прольешь за него свою кровь, то и тогда еще не выполнил своего долга, потому что иная кровь владычная и иная кровь рабская. Предупреди покаянием и исправлением исход души, чтобы, когда придет смерть, не оказалось уже бессильным всякое врачество покаяния, потому что только на земле имеет силу покаяния, а в аду оно уже бессильно. Взыщем Господа, пока есть у нас время. Будем делать добро, чтобы нам избавиться и от будущей бесконечной гиены, и удостоиться Царства Небесного благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

тебе сейчас сложно, когда тебе сложно, когда дьявол атакует тебя, хочется опускать руки. Но это как раз время, когда надо поднять свои руки и сказать: вовеки ты царствуешь. Давайте все-все поднимем наши руки сейчас и устроим очень плохой день для дьявола.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою, судьбою черно-белою пугает по ночам.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Римский император Валент приказал запереть и запечатать все храмы в городе Эдессе в Месопотамии. Но христиане по воскресным дням собирались за городом, совершая там богослужение. Император, наученный еретиками-последователями Ария, приказал умертвить всех правоверных, которые соберутся за городом и будут совершать богослужение. Городской перфект Модест тайно уведомил правоверных об угрожающей им опасности, советуя впредь не делать собраний. В следующий воскресный день, к крайнему удивлению Модеста, собрание христиан было так многочисленно, как никогда. Перфект получил приказ немедленно отправиться туда с войском, чтобы предать смерти мужественных последователей христианской веры. Проходя по городу, он увидел бедную женщину, которая, держа на руках малолетнего сына, с поспешностью выбежала из дома и, оставив дверь незапертой, торопливо пробиралась сквозь ряды воинов. Модест приказал остановить ее. «Куда ты бежишь так поспешно?» – спросил перфект. «Бегу туда», – ответила женщина, – «где собрались правоверные». «Разве ты не знаешь, что я послан предать смерти всех, кого там застану?» «Знаю», – сказала женщина. «Для того я и спешу, чтобы не упустить случая претерпеть мученичество». «Зачем ты несешь с собой малолетнего сына?» «Чтобы и он был участником того же блаженства», — ответила мужественная христианка и поспешно побежала дальше. Модест, пораженный таким мужеством, тотчас возвратился во дворец и убедил императора отменить жестокий приказ. Вот так-то.
2: Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 9. Возрадуюсь, восторжествую на все лады и голоса. Я буду славить чудеса Твои, Всевышний. Аллилуйя! Враг окружил Иерусалим и приготовился к сражению, но не ушел от поражения пред светлым образом Твоим. Теперь прекрасно вижу я, что все Твоей подвластно воле. Ты восседаешь на престоле, единый, праведный судья. Народы судишь, племена, по правоте, для назидания, и со страницы мироздания стираешь грешных имена. Для всех униженных, скорбящих, среди враждебности гнетущей, ты стал защитой всемогущей и силою животворящей. Среди вражды, среди огня, среди отчаяния и смерти, среди безумной круговерти, помилуй, Господи, меня. У Твоего Всевышний трона в молитве пламенной, сердечной я буду радоваться вечно в преддверии царственном Сиона. Среди домов, среди палат, и ясным днем, и на рассвете, кто тайно расставляет сети, тот сам уловлен будет в ад. И будет он подвергнут сраму, и не один, а весь народ, что ходит у нечистых вод и ближнему копает яму. По воле вечного Творца найдет свою дорогу нищий, питание скромное, жилище, ведь он забыт не до конца. Враги уже и сеть сплели, и замышляют зло на ложе. Прошу, мой милосердный Боже, не стой от праведных вдали. Враги собрались на совет и взглядом убивают бедных. Одно в их помыслах надменных Господь не взыщет, Бога нет. Им люди, чужаки, не братья. Они не слышат обличенья, уста их — пагуба, мученья, несущие одни проклятия. Ты, Боже, всюду и вовек, и грешных в пропасти вергаешь, но праведных оберегаешь, да не страшится человек.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура Skillet. Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Читаем вместе. Демос Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

0: Во вторник утром мы начали собрание планирования с распорядителями мест и советниками, но я не мог думать о том, чем мы были заняты. Я постоянно выходил к телефону и звонил в квартиру на улице Джей, чтобы услышать: нет изменений, он в горячке, он не может глотать. В продолжение 3 дней не последовало улучшения. Нам жалко было смотреть на такого живого маленького мальчика, который теперь так тихо лежал, вздрагивая грудью, чтобы схватить воздух. Роза и госпожа Ньюман целыми часами стояли у колыбели и ложечкой поили его, освежая его высохшие маленькие уста. Мысль о мельнице совершенно вышла из моей головы, когда после полудня в пятницу Маурис Брунах позвонил мне и сказал, что за всю неделю мы потеряли $50,000. Пришла суббота. Собрания были назначены на следующий день, а положение Стефана не улучшалось. Местный магазин подарил нам светло-синий ковер, чтобы покрыть переднюю часть аудитории перед платформой, размером 15 метров на 100. В субботу я пришел, чтобы распорядиться его укладкой. Внезапно я почувствовал, что если я не уклонюсь в сторону, то я буду плакать. «Вы не нуждаетесь во мне», – пробормотал я человеку из мебельного магазина «Джозефин». Я быстро пошел к машине, сел и начал ехать. Я проехал городом в долину Сан-Джаквин. В виноградниках желто-коричневые листья виноградных лоз печально шелестели, касаясь столбиков, продуваемых октябрьским ветерком. «Господь Иисус, ты лоза! Мы только прутики и веточки, без тебя мы не можем делать ничего. На этой неделе я сделал меньше, чем ничего. Потому ли это, что ты не участвуешь в этой кампании? Начал ли я все это дело без тебя?» Когда я говорил это, я уже слышал голос, отвечающий мне. Внутренний голос, но такой ясный, как если бы я его слышал своими ушами. «Демос, оставь эту кампанию во Фресно. Тебе следует вернуться в Лос-Анджелес и заняться необходимым уходом за твоим ребенком и коммерцией. Ты причиняешь бесславие моему имени, болезнью мальчика и торговыми потерями». Я съехал с дороги в сторону и выключил мотор дрожащими руками. Даже среди страха и тревоги я не ожидал такого ответа. Выходит, что все воодушевление, все отвеченные молитвы были как бы только в моем воображении. Но что мне делать теперь? Определенно, уже слишком поздно, чтобы остановить дело, которое продвинулось так далеко. «Здесь только твоя гордость, Демос. Ты боишься быть высмеянным». Наконец, я завел машину и приехал обратно к дому на улице Джей. Температура Стефана все еще держалась 40 градусов. Госпожа Ньюман сообщила мне, что приехал Билли Адамс, наш руководитель пения из Лос-Анджелеса, и ушел посмотреть аудиторию. Роза отдыхала в комнате Гэри. Впервые я осознал свою изнуренность. Я прилег, чтобы заснуть, но сна не было. «Ты должен оставить эту компанию. Тебе следует вернуться в Лос-Анджелес». Всю ночь я беспокойно метался на постели. Я слышал тяжелый сухой кашель Стефана. Я слышал приход Билли Адамса. Я слышал, как Роза готовила холодный компресс на кухне. «Твоя гордость! Твоя гордость!» На дворе уже светлело. Стефан начал плакать слабеньким, невыразительным маленьким хныканьем. «Вряд ли Бог начнет карать мое маленькое дитя, чтобы научить меня смирению». Но обвинительный голос продолжался. «Оставь компанию. Вернись в Лос-Анджелес. Ты разоришься». Я сел в кровати и выровнялся. Я распознал голос. Это был тот же самый голос, который шептал мне на пути во вторник, когда мы ехали во Фресно. И опять вчера в винограднике. Страх, сомнение, замешательство, пренебрежение собой – все эти явления не были признаками Божьего присутствия. Они были инструментом великого обманщика. И так как он против этих собраний, так Бог за то, чтобы они начались и продолжались. «Роза, Билли!» Я бросился в переднюю комнату, где Роза прохаживалась со Стефаном. Билли Адамс вышел из кухни с кофейником только что сваренного кофе. «Это был сам сатана», – сказал я им. «Сатана пробовал сорвать все наши планы. Бог желает, чтобы мы проводили эти собрания». Билли поставил кофейник на стол, покрытый стеклом. Были ли у тебя сомнения, Демос? Это была такая тонкая и разрушительная атака сатаны, что я должен признаться, что начал сомневаться. Но больше этого не будет. После обеда мы пойдем на собрание и будем славить Бога, и мы посмеемся в лицо сатаны. Мы так и сделали.
1: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

когда первые солнца лучи постучатся мое окошко, позови меня

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

если вдруг тебя не услышу днем и утром ночной порой. И приди ко мне,

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Всем доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Сегодня пятница, насколько я помню. Да, в студии Юрий, Елена Кривонос, Варвара Чувашова. Очень рады. Варя, давно не виделись. О чем же мы сегодня поговорим?
2: А вот и не скажем.
3: Вот так вот. А я прибежала на эфир, буквально заскочила в последние несколько минут, спрашиваю, о чем тема? Вот видите, даже уже в эфире не говорят.
2: Это же, знаете, как секрет для похудения прост, но секрет есть секрет. Да, никто его не знает. Мы сегодня о тайнах будем говорить.
3: Кому дано знать тайны Царства Божия? Вот такое название нашего эфира сегодня. Что вы думаете, друзья, о тайнах Царства Божьего? Какие вам известны, а какие хотелось бы узнать, а какие вы понимаете, что вам недоступны? Пишите нам. Ну, а наш богослов Юрий Анатольевич сегодня нас в этом поведет.
2: Ну, видите, нас всегда с детства, можно так сказать, завораживала идея узнать что-нибудь неизвестное, стать обладателем какой-то тайны, какого-то секрета. И этот секрет носить с собой и делиться им только с теми, ну, кто нам особенно дорог. Вот, это, знаете, наверное, всегда было частью некоего клуба избранных, да, то есть вот есть некое сообщество людей, они собираются там вместе, да, или они как-то коммуницируют между собой, и есть у них некое тайное знание, которое их объединяет. А вот в целом можно так сказать, что и апостолы были такой группой, что до определенного момента они обладали знанием, которое не было открыто всем остальным.
4: Вообще очень интересная формулировка, именно слово «тайны» Царства Небесного, и то, что считаю библейское, это еще сам Иисус сказал. Вот просто когда я слышу вот «тайны», что-то мне напоминает, что такое около гностическое, вот как тайное знание, вот как вы сказали, избранные люди, которым только эта тайна открыта, и как-то вот немножко несопоставимо.
2: Ну, здесь, друзья, чтобы мы друг друга не смущали и не пугали, да, нет ничего тайного, что не стало бы явным, да. А если что-то становится явным, значит, Бог пожелал это открыть нам. И, ну, мы сегодня с вами рассуждаем об открытом. Хотя есть и сокрытое. Есть вещи, сокрытые от нас, ну, и мы с вами знаем эти вещи. Ну, например, Иисус говорит, не знает ни дня, ни часа. Никто не знает ни дня, ни часа время пришествия Сына Человеческого, а только Отец, сущий на небесах. То есть не дано откровение. Для человека это откровение не дано.
3: А мало того, там же еще сказано, не ваше дело. Такая, угу. это не ваше дело знать есть, времена или да. строки. Хотя постоянные попытки у людей есть вычислить. И мы вот сколько мы уже находимся, да, сколько живем в церкви, мы постоянно слышим, то там вновь вычислили дату пришествия Христа. И говорят, вот надо просто внимательно Писание читать. Вот именно надо внимательно читать, где написано «не ваше дело знать времена и сроки».
2: Да.
3: А какое же наше дело? Какие же тайны знать наше дело?
2: А наше дело знать то, что открыто нам. Но в чем суть? Видите, Бог постепенно открывает свою истину человеку. И эта истина становится частью, ну, нашего бытия. И есть какие-то истины, которые были сокрыты, но открылись впоследствии. И открылись они через определенных людей, в определенное время, в определенные обстоятельства. А до этого времени они были сокрыты. Богословы разделяют божественное откровение на три этапа, больших этапа. Это первый этап, это ветхозаветнее откровение, когда Бог говорит с человеком образами. Когда Бог сокрыт от человека, полностью сокрыт, Бог невидим, Бог себя не являет, Бог себя только открывает тем или иным образом. Ну и дает о себе представление людям, дает свой закон, чтобы, ну, собственно, исполняя этот закон, люди рассуждали о том, каков Бог. А второй этап – это этап во Христе, когда Бог открывает

0: этому постигать тайны Царствия Небесного. И в церкви Бог дает свое откровение. Это откровение, оно уже действует через апостолов Духом Святым и через церковь Духом Святым уже дальше во все времена. А мы с вами постигаем эти тайны Божии, погружаемся больше в них. Да? По сути дела, ну что мы делаем? Мы раскрываем для себя учение Христово.
1: Но вот эта фраза, кому дано знать тайны Царствия, ведь это Христос говорит же, да, ученикам, когда он ко всему народу говорит притчами, а эти притчи уже ученикам изъясняет. Не всему народу он это изъясняет. И он говорит, вот им не дано, вам дано знать вот эти, вот это разъяснение получить. Но не все покрыто этой тайной. Есть вещи, которые для всех. Знаете, я сталкивалась с таким мнением вот в сфере театрального нашего служения, что постановки должны очень завуалированно говорить о Боге. Нельзя вот в лоб людям проповедовать Евангелие через театральные постановки, потому что Христос говорил притчами, потому что говорил, не всем это дано знать. То есть мы ставим постановку как некую притчу, в ней о Боге может вообще ничего не говориться. И ну, вот так мы проповедуем этому миру. Но ведь весть о спасении Христа, она несется не завуалированно. Вот именно о ну, основополагающей. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Если там вы не прощаете, Отец Небесный вам не простит, что спасение, вечная жизнь, она только через Христа. Ведь это не тайны Царствия Божьего. Правильно я понимаю? Это то, что предназначается вообще для всех людей, живущих на этой земле. Вот это евангельская весть, которую нам надо нести до края земли, о которой говорить. И вот здесь, чтобы у нас не произошло некой подмены, скажем.
0: Ну, смотрите, наверное, здесь мало что меняется. Действительно, человеку сложно понять порой истины Царствия Божия. Почему сложно? Христос еще говорит, да? Огрубело сердце человеческое, огрубело, не способно слышать.
1: Духовно мертвое.
0: Не способны прямо принять.
1: Да.
0: И, ну, как ты человеку вот истину какую-то определенную, прямую дашь, он соблазнится. И как многие соблазняются. Люди соблазняются как раз открытым, а не сокрытым. А сокрытые люди ищут, сокрытые они хотят постигнуть. А когда оно открылось, они начинают соблазняться. Вот за Христом ходило множество учеников, и когда он начал им говорить о том, что кто не будет есть плоти и пить крови его, да, тот не сможет войти в Царствие Небесное.
1: Но вот здесь он как раз тайнами говорит, такими метафорами, не метафорами, как правильно здесь сказать, но, то есть люди воспринимают его слова буквально, а они не должны были буквально восприниматься, они воспринимаются по-другому, он именно как будто им эту тайну и не раскрывает.
0: Ну, а что там должно было быть раскрыто? Ну, друзья, это будет не тело и кровь, это будет хлеб и вино. Я вам приоткрою тайну.
1: Ну, чтобы...
0: А хлеб и вино о чем говорят? А хлеб и вино говорят как раз о жертве, о теле и о крови, понимаешь? Это метафора более прямая, чем любая другая.
1: О сеятеле, например.
0: Ну, хорошо, а вот Христос говорит прямые слова, что Сыну Человеческому должно пострадать, быть предану и распяту. И что начинает делать апостол Петр, ближайший из учеников? Он начинает его смущать, Христа. Он начинает ему противоречить. То есть его эта новость соблазнила. Что делать в данной ситуации? И поэтому Христос щадит человека, Спаситель, не раскрывая сразу всей тайны. А иначе что произойдет? Иначе человек начинает смущаться, иначе человек начинает подкладывать соломку, начинает как-то

0: беспокоиться, суетиться, заботиться, делать не то, к чему он призван. А пока ему что-то не открыто, ну, человек будет стараться научиться. Mm-hmm. Вот в этом-то особенность, да, наверное, любой тайны, что она для нас не открыта, потому что мы не готовы. Мы еще не созрели для этой тайны. А, вы знаете, может быть, здесь не очень хороший пример, но человечество в науке для себя многие вещи открывает раньше, чем они ему нужны, чем оно готово к ним, к этим открытиям. Но, с другой стороны, хорошо, что некоторые открытия были сделаны позже, чем раньше. Ну, например, тот же самый порох в Европе был раскрыт только вот в средние века, да, а в Китае гораздо раньше был открыт. А что бы, если бы в воинственной Европе это открытие было бы сделано, ну, на несколько столетий раньше, да, где-нибудь во времена римского владычества, да. А что бы тогда происходило, да, какие бы тогда велись войны, какие бы тогда происходили завоевания и уничтожения, каким был бы мир, да, какие были бы люди. Все равно человек к чему-то приходит в свое время. Постижению чего-то человек приходит в свое время. И, может быть, наверное, Бог поэтому и не открывает некоторые вещи даже в природе, в сотворенной природе, в сотворенном мире человеку, потому что человек к ним не готов, элементарно не готов. Хотя люди стараются. Люди стараются постигнуть Вселенную, мироздание, ее законы. А люди стараются понять, как происходит жизнь, да, и возможно ли ее воспроизвести. И люди хотят получить какое-то для себя здоровье безграничное, да, и пить пилюлю, которая помогает от всяких болезней. Но я вам скажу, что вот даже по пилюле, даже лекарства, вот ученые делают открытия, делают какие-то достижения, изобретают определенные лекарства. Но потом выясняется, что лекарство оказывается настолько хорошо, что оно для красоты служит лучше, чем, ну или как лучше, оно также работает для того, чтобы быть просто красивше, да, чем здоровее. И получается, те, кто больны, не могут позволить себе это лекарство. Почему? Потому что все оно раскупается тем, кто хочет стать красивее. Ну, допустим, сбросить лишний вес или еще что-то. Ну, известны сегодня все эти лекарства. Это как раз говорит о нашей человеческой сущности. Мы неправильно распоряжаемся открытым нам. И многие открытия, которые люди делают, прежде всего, во что они их обращают? Ну, как вы думаете? Ну, когда человек, например, научился выплавлять металл, медь, что он сделал из этой меди в первую очередь? Ну, меч сделал. Ну, то конечно. Же самое с железо, да. Вначале меч, потом плуг. И так было всегда, в том числе и с атомом, да, в который люди проникли. И первое, что было сделано, ну, это бомба. А уже потом была сделана атомная электростанция, которая дарила людям и дарит людям сегодня тепло и энергию. Вот вам, пожалуйста.
1: То есть вы хотите сказать, что некоторые тайны Царства Божия намеренно Богом от нас сокрыты ради нашей безопасности?
0: А представьте себе, если бы мы знали точно день, дату, да, когда придет Христос.
1: Да, и даже дату нашей собственной смерти, нашего ухода.
0: Даже, да. Лично каждый из нас бы, наверное, если бы имел такую информацию, как бы мы жили, как была бы построена наша
1: жизнь. Мир развратился бы еще больше, мне кажется.
0: В том-то и суть. В том-то и суть. Некоторые вещи, которые от нас сокрыты, они и будут всегда от нас сокрыты, потому что иначе они нам повредят.
2: А будет ли вообще время или момент, когда тайн никаких не останется? Вот когда мы на небеса придем, там будут еще какие-то вот сокрытые вещи?
0: Мы не знаем. Мы не можем постичь Бога совершенно. Наверное, это единственное, что перед нами будет всегда, это откровение Бога о себе.
1: Мы вот, всю вечность будем его познавать, да. И каждый раз что-то новое.
0: Насколько открывать. Он будет нам себя открывать, понимаете? Настолько мы и будем вот, ну, понимать этот мир, да, и какие инструменты даст он в будущем веке человеку для того, чтобы постигать будущий век и Царствие Небесное, и новый мир. Но теми инструментами и будем пользоваться. Мы сегодня, в общем-то, пользуемся ими. То, что нам Бог дал. Других у нас нет. Мы их не изобретаем. Человек, вот он какой есть, такой и есть. Вот у нас. Мы познаем мир теми сенсорами, которые нам даны. Мы по-другому мир не воспринимаем. Других нам не вложено. А вот, хотя можем делать какие-то приборы, которые что-то там узнают, но тем не менее, все равно, любой прибор выводит свои данные на экран. И мы, читая цифры или смотря на изображение, используем свои глаза. То есть вот мы постигаем мир тем, что дал нам Бог. А другого нет у нас. Что будет там в новом мире, не знаем. А соответственно, будем постигать сообразно тому, что получим. И, собственно, даже наш язык изменится, как пишет апостол Павел, чтобы как раз говорить о том, чего мы сегодня не знаем и постичь не способны. Так что, ну, что тут можно сказать? Что имеем сегодня, то имеем. И этого достаточно нам для спасения. Собственно, наверное, как и в древности все открыто, то, что было открыто, для спасения было достаточно. Было mm-hmm. достаточно. Ну, представьте себе, вот Адам и Ева, согрешили они. Адам и Ева, вот они отступили от Бога, и Бог не дает им всего плана спасения сразу. Mm-hmm. Бог не дает им закона Моисеева. Mm-hmm. А что Бог им дает? А Бог им дает простые вещи, которые они должны соблюдать в течение своей жизни. Они, эти вещи, выглядят как наказание, но мы понимаем, что в этом есть определенное благословение. Вот он говорит, Адаму будешь в поте лица хлеб добывать, Еве говорит, будешь в муках рождать детей своих. Ну и, собственно, говорит ему о его конце, что прах ты в прах возвратишься, чтобы ты это тоже всегда помнил, кто ты есть. На самом деле не думал о себе, что ты способен как-то уравняться с Богом. А вот первое откровение после грехопадения человеку. Почему бы не открыть весь путь ему, как вы думаете?
1: Мы задумались.
2: Да, мы задумались, правда.
0: А что бы делал Адам? Ну, представьте себе, смог ли он бы это все вынести? Некоторые люди, они занимаются исследованием, они ищут какие-то древние книги, в которых якобы когда-то в древние времена, может быть, даже самим Адамом, были записаны какие-то особые божественные откровения и тайны, которые сегодня от нас сокрыты. И мы думаем, и, кстати, эта теория, она довольно популярна, что в древности знали люди больше, чем сегодня. И вот в это древнее знание надо проникнуть каким-то образом. Оно утеряно. Угу. Кстати, это одна из идей китайской философии, вообще любой восточной философии, что где-то в древности хранится какое-то уникальное знание, что оно было еще Адамом получено. Кстати, это вот у всяких таких тайных сообществ типа масонов тоже есть вот подобные истории. Или у таких религиозных организаций, я не знаю, запрещены они или нет, или признаны нежелательными, например, мормоны, у них тоже есть некие вот такие скрытые тайные знания, которые якобы вот оттуда из древности к ним пришли.
1: Да, даже что далеко ходить, даже просто говорят, вот наши предки на Руси, наши бабушки прапра, они знали, как лечить. Вот их средства, они лучше. Вот наша медицина как будто бы никуда не годится. Но ведь наши прапра, которые травы собирали, были люди необразованные. Да, какие-то они там понимали, где-то оно передавалось из поколения в поколение. Какие-то целебные свойства, да, и сейчас тоже этим могут лечить, и иногда вполне успешно, но говорить о том, что они были умнее нас,
0: сегодняшних врачей,
1: да, умнее той науки, той медицины, которая сейчас, ну, мне кажется, неправильно.
0: Но сколько великих людей мы бы не потеряли, если бы современная медицина была бы доступна в те времена.
1: Но некоторая сакральность вот такая придается вот тем поколениям, что они какие-то тайны знали.
0: Ну, это еще
1: да
0: и
1: не знали они никакие тайны.
0: Сказ о Федоте Стрельца, где Баба-Яга лечит царя, да? Скушай заячий помет. А, нет, она воеводу лечит, да? Он ядреный, он проймет. От него кто...
1: От него бывает...
0: Дохнут. Да. Да, но тот, кто не помрет, тот до старости живет, да. Вот, собственно, что бывает вот с теми истинами, которые как будто бы взяты из древности. Ну, это, кстати, всегда делало злую шутку с китайскими императорами, которые как раз хотели найти вот этот утерянный эликсир вечной жизни. Им в этом пытались помочь различные как раз шаманы местные. Ну, благополучно отравили некоторых императоров, вот, и после этого другие следующие задумывались, гнали шаманов, но после них прихватили третьи, которые снова хотели вечно жить, и, в общем-то, эта идея продолжалась. Пытались найти как раз этот эликсир, утраченный эликсир вечной жизни. Друзья, это все, знаете как, это все... Стенания по утерянному, раю человеческому.
1: Но какие-то тайны все равно хочется в них как-то...
0: Погружаться.
1: Погружаться, проникать. Все равно это привлекает нас, все вот эти загадки.
0: Но смотрите, для нас есть прямое предложение. Апостол Павел говорит, что главная тайна, которая осуществляется сегодня, Божья тайна, божественного откровения, она в церкви. Она сокрыта в церкви. Обустройство Церкви Христовой, ее жизнь, и есть погружение в главную тайну Божию. Нет ничего важнее, нет ничего проникновения, нет ничего сокрытия, да, чем вот эта божественная тайна. И каждый из нас может в ней себя найти. Причем апостол Павел предлагает это постигать вот, ну, даже самоисследованием, да, вникая в себя и в учение, говорит он Тимофею, а в то же самое время, говоря о церкви, как о теле человеческом. Вот как в нашем теле, посмотрите на себя, да, вот как о нем вы заботитесь, как оно заботится о себе. Не так ли должно быть и тело Христово, которое есть церковь? Вы представляете, тело Христово, церковь, это ведь тайна сокрытая, которая не была известна. Даже до апостола Павла это не было так представлено. Христос говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А потом, как только он хочет сказать о том, что церковь – это его тело, да кто не будет есть плоти моей и пить крови моей.
1: Люди соблазняются.
0: Понимаете, вот если бы он сказал апостолам, вы тело мое, ты, Петр, там, рука, а ты, Иаков, вторая рука, а ты, Иоанн, ты сердце. Там, вот, что бы они подумали, как бы они это разумели. Но когда Дух Святой сходит на них, тогда это учение начинает проникать в них. Когда они видят, как Дух Божий работает в церкви, как это в церкви работает, тогда да. Тогда вдруг все это начинает вкладываться в голову. Но а уже как учение это представляет апостол Павел. Так это годы прошли. Даже не одно десятилетие со времени сошествия Духа Святого, когда учение о церкви сформировалось в целую догматику, в ясные, понятные, четкие образы. Но сегодня, скажи невозрожденному человеку о церкви Христовой, как о теле Христовом, ну что он поймет? Во всем этом. Что это будет для него?
2: Правильно я понимаю, что когда человек верующий, да, получает какое-то, мы говорим, откровение, да, от Бога, это есть вот как раз-таки он познает тайны Царства Божьего. Правильно я понимаю или нет?
0: Ну, смотрите, или Господь вводит его в некое откровение, в некую тайну. Почему апостол Павел говорит, я молюсь о том, чтобы вам было открыто, чтобы Бог вам открыл всю полноту благ, да, благодати божественной во Христе Иисусе, дарованная нам. Вот оно есть, оно дано, но непонятно.
2: А вот если так происходит, что в жизни человека появляется как-то очень много откровений, это каждый день какое-то откровение, это вот повод порадоваться или это повод все-таки задуматься?
0: Я бы задумался. Я бы задумался, почему? Потому что человек, который становится водимым откровениями, их слишком много у него, отказывается. Ну, скажите, пожалуйста, кто бы из вас, да, согласился на такую роль, скажем, ну вот вам бы предложили, да, давайте руки и ноги вам отключим, вы будете сидеть в колясочке, там, вас будут возить, вас будут кормить, вам будут все показывать, а вы только сидите или лежите. Как вам такая роль?
1: Страшная.
0: Страшная роль. Вот понимаете, человек, который движется только откровениями, а не разумением своим, да, он как раз тот, который отказался от рук, от ног и даже от головы своей, не думает. Он просто просит: о, Господи, а сделай мне это, а сделай мне это, а открой мне то, а поведи меня туда, а я думать не хочу, а я вот, мне нравится быть в состоянии вот такого возбуждения, да, мне что-то открыто, что другим не открыто. А что тебе открыто? В каком магните морковка дешевле? Вот, ну скажите, вот это что ли тайна? Боже мой.
1: Ну, знаете, иногда треть жизни мы проводим в состоянии отключения рук и ног, и головы даже.
0: Так достаточно этого. Вот во сне вразумляемое уже достаточно.
1: Иногда вот так вот и в откровениях как-то вот по течению хочется плыть, не двигаться. Знаете, лег на воду и неси меня, Господь, куда ты хочешь. Но это, конечно, да. Это временное.
0: Ну, хорошо, если человек вникая, да, в тайны Божии, в какие-то постигая эти тайны Божии, он еще, ну, как-то старается их исполнить. Не для своего собственного какого-то эго, да, а для того, чтобы исполнять. Вот не понимал раньше я ценности служения. Вот не понимал. А теперь вдруг понял, осознал. Понимаете? Не понимал раньше ценности исповеди, а теперь вдруг осознал, вдруг открылось мне. То, что было тайно для меня, вдруг мне открылось, и я это использую. Ну, в этом смысле, да, хорошо.
1: Но получается, вот если мы говорим о том, что некоторые тайны именно потому и тайны, чтобы уберечь нас от чего-то, если кому-то из нас какие-то тайны открываются, они, значит, накладывают на нас некоторые обязательства, некую ответственность, как вот человек, который изобрел ту же бомбу, да, потом раскаивался где-то и говорил, что же такое я натворил, это ж теперь не удержать. И вот некоторые тайны Божии для нас тоже потребуют от нас, возможно, заплатить какую-то цену, от чего-то отказаться, чтобы большего достичь.
0: Ну, безусловно.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Продолжаем наш диалог.
1: Напоминаем, что в студии Юрий и Елена Кривоносова, Варя Чувашова. Со мной вот тут два богослова. Варя тоже в этом году уже получает диплом магистра богословия. Так что вот с кем, как не с вами, говорить о тайнах Царства Божьего, дорогие друзья.
0: Ну, смотрите, как это происходит, да? Господь открывает. Открывает через кого? Свои истины. И, собственно, эти истины мы потом видим. Ну, например, он открывает сокрытое нам через Авраама определенные вещи. Да, ходи предо мной и будь непорочен. Бог ему говорит, это же к нам приходит. Благословятся в тебе все племена земные. Мы что-то начинаем понимать о благословении. Мы что-то начинаем понимать о завете еще со времен Ноя. А что-то для нас приоткрывается. А потом, вот смотрите, Иосиф. Бог избирает Иосифа и дает ему возможность видеть сны, видеть тайное, сокрытое во снах. Иосиф делится этим. Ну, не все это принимают. Видите, тоже

0: кстати, вам, пожалуйста, как нам все тайны открыть? Да мы ж тогда, что мы будем делать с теми, кто нам что-то начнет рассказывать, тайное и сокрытое, да, это ж опасные люди, которые будут все знать. Кстати, так относились сирийцы к пророку Елисею. Они говорили, ну вот это же человек, который знает все, что у тебя царь сирийский делается дома. Он же видит, ему Бог открывает все тайны.
1: Ну, не зря пословица «предупрежден, значит вооружен».
0: Ну,
1: что-то знающий.
0: Безусловно, но это говорит о том, что есть люди, да, которым Бог что-то открывает. В свое время Иосиф, и его откровение было необходимо для того, чтобы дать для народа Божьего возможность развиться в, ну, скажем так, в лоне Египта, в хороших условиях, чтобы вот эти времена голода, с одной стороны, не повредили формирующейся нации, а с другой стороны, все то развращение, которое происходило в Палестине, оно тоже не затронуло народ Божий. Дело в том, что египтяне были настолько, ну, скажем так, в некотором смысле националистами, да, что они в свою религию чужаков не подпускали особенно. И жившие в дельте Нила вот, израильтяне, они всегда были на правах некоего чуждого народа. Почему вот, на них и было сделано преследование? Они не ассимилировались с египтянами, египтяне этого не позволяли. Они оставались вот таким целостным народом с неким представлением о Боге, который вот, вывел их, ввел их в землю египетскую, вот, и они там живут. Но опять же с некоторой идеей, что они впоследствии должны отсюда выйти. То есть это в них все сохранялось. А, опять же, ну, это тоже определенное откровение, которое Бог дает, и, в общем-то, не всем. А, допустим, дает он откровение Моисею, Бог открывает тайну, что он хочет сделать, а народу Божьему что дает остальному народу? Остальному народу допускает страдания. Почему? Потому что если бы Моисей пришел и сказал, друзья, нам тут открыто, они говорят, а куда нам, зачем нам идти? Да нам и так тут хорошо, нам тут замечательно. Они бы сильно и не хотели бы уходить, если бы не было уничтожения первенцев, потому что перед этим золото набрали у египтян, целую кучу. А тут надо было...
1: Сейчас бы как раз с этим золотом...
0: Сейчас бы разжились, да.
1: Да, пошли бы его тратить, а надо куда-то бежать.
0: А надо куда-то бежать. Это золото пригодится... Но не для того, чтобы расслабляться в Египте, где все включено, да. Вот. Так что есть вещи кому-то сокрытые, а кому-то открытые. Кому-то открытые для того, чтобы возвещать это остальным. Ну и, наверное, чтобы было понятно, что Бог работает через тех, кого Он избирает. По какой причине, мы не знаем. Но всегда есть определенный путь человека за Богом. Определенное избрание, оно происходит. А, допустим, Авраам, ну вот человек, у которого не было детей, человек, который ну, ожидал все-таки что-то, для какое-то изменение судьбы для себя, вот Бог призвал его ходить за ним, быть непорочным. И это целый путь, который Бог проходит с Авраамом, и Авраам проходит с Богом. И в определенном участке этого пути, помните, когда Бог идет, чтобы разрушить Содом, он говорит, не скажу ли я другу Аврааму моему, что собираюсь сделать? То есть вот вам, пожалуйста. Бог идет и хочет поделиться своими планами с Авраамом. И завязывается диалог. Диалог, которого Бог ожидает от Авраама. Когда Авраам говорит, судья всей земли поступит ли неправосудно? Неужели ты вместе с нечестивыми уничтожишь и праведников? А если их там 50? а если их там 40, а 30? И вот он начинает задавать эти вопросы, и Бог ему отвечает. У них завязывается диалог. То есть нам не просто что-то открывается, да, Бог нас во что-то вовлекает откровениями. И это такой очень важный этап и ценный этап. Мы через этот диалог Бога и Авраама познаем и постигаем о том, действительно, каково долготерпение Божие, что он будет делать, когда, допустим, развратится этот мир, и как он поступит с теми, кто не поддался этому развращению. Мы все это видим.
2: Скажите, а как вот человеку верующему, да, оставаться или быть чутким к тому, чтобы слышать вот эти откровения Бога и его тайны? Или тут как бы, если Бог хочет тебе сказать, он скажет, ты услышишь? Или все-таки можно не услышать?
0: Можно не услышать. Иных Бог и бьет, а они не слышат. Вот очень часто такое происходит. Нам бы прислушиваться к себе, да, и видеть, и замечать. Бог сетует, нередко сетует. Да коли, ну сколько можно уже бить вас? Ну во что уже? И тех народа, те народы посылал на вас, и эти народы посылал, и так вразумлял, и сяк вразумлял. Пытался обратить ваше внимание на себя, отвратить вас от идолов. А вы не слушаете, и все. Все равно желаете жить в свое удовольствие, и никак иначе.
1: Ну, то есть это не то, что Бог говорит, а люди не понимают, а здесь скорее понимают, но не хотят этому следовать.
0: Не достигает сердец. Поэтому главное откровение, которое получает пророк Иеремия, дам им новое сердце, вложу слова мои, сердца их, я их туда вложу. Они не способны слышать сейчас.
1: Но еще есть место каменного сердца, плотяное.
0: Плотяное дам им, да.
1: Люди с необрезанным сердцем.
0: Люди с необрезанным сердцем, да. А непосвященное сердце. То есть, ну как вам что-то открывать? Ну какие тайны? Для чего? Чтобы вы ими бахвалились? Чтобы вы еще больше превозносились над другими? Чтобы вы дерзили? Чтобы вы превратились в египетских жрецов? Ведь это же был в свое время страшный культ в Египте жрецов Изиды. Изида, кстати, вот единственная богиня, которая ходила в одежде с головы до пят. Все остальные боги, ну, они такие были, полуголые. А почему она такая была? А потому что сокрыта тайна. Это богиня сокрытого знания, тайного знания. Я уж не буду говорить, какое посвящение должны были пройти жрецы, которые служили этой богине. Но суть в том, что вот оно, да? Не хотел Бог, чтобы подобное происходило. А что Бог хочет? А Бог хочет, чтобы люди были способны принять открытое им. И поэтому говорит он, говорит через пророков. Через того же Самуила Бог начинает говорить к Израилю, а Израиль плохо слышит. И когда они требуют поставить им царя, Бог говорит, ну они меня отвергли. Поставь им царя, вот, пожалуйста, вот Саул. Поставь им царя, какого они хотят. Но с другой стороны, у Бога есть уже свой человек. И он видит этого человека. Он должен вырасти, он должен созреть, он должен пройти определенный путь. Это его взаимоотношения с Богом, его поклонение. У Бога есть Давид. Он еще не открыт. Но Бог открывает это Самуилу. Даже Давиду это не открыто. Понимаете? Вот как интересно.
1: То есть, если бы народ не потребовал царя в свое время, то чуть-чуть бы подождали, и Бог сам бы им дал Давида?
0: Или... Я не знаю, а может быть, Давид был бы очередным пророком Самуилом.
1: Знаете, Судьей Израиля.
0: Ну, Бог знает. Бог знает, что лучше в то или иное время. Бог знает, кого и когда послать. Угу. А Бог говорит об этом своим людям, говорит об этом пророкам. И когда он говорит, это исполняется. Какое сердце нужно для человека, который способен нести это откровение? Ну, наверное, способность слышать Бога прежде всего и способность следовать Ему. Ведь даже возьмите того же Давида, Давид, он остается пророком Божьим и величайшим пророком Божьим, несмотря на то, что он просто, можно сказать, царь великий, да, но он и пророк. Его псалмы, возьмите, это же пророческие псалмы.
1: Но если посмотреть на Ветхий Завет, вот если что, поправьте меня, то все пророки, как раз владеющие большими тайнами Божьими, чем остальные, они платили очень большую цену. Они терпели большие гонения, они там были... где там и в яме кто-то сидел, и били их, и убивали некоторых. Вот это цена за тайны Божьи. Мало было пророков таких прям в чести, или просто ну, какое-то время они были, да, им оказывались определенные почести, но...
0: Ну, возьмите хотя бы пророка Исаию. Но... Какой пророк еще может похвастаться подобными откровениями? Кому открылось, да, кому открылось слышанное? А вот и он начинает говорить, 53 глава Исаии, об отрасли, о страдающем рабе. А, ну и ведь сам Исаия таким же образом заканчивает. Тяжело переносит человек откровение Божие, тяжело. Греховный мир... активно
1: отвергает,
0: противостоит этому. И на сегодняшний день то, что открыто церкви, вот через церковь на сегодняшний день всякая истина и всякая тайна приносится в этот мир, а потому и вражда такая против церкви. Мир церкви враждебен. Причем обратите внимание, как эта враждебность проявляется. Пока церковь является институтом, да, через который совершаются ну, какие-то определенные блага социальные, например, там, забота о ближнем, там, пожертвования там, или еще что-то. Пока церковь служит вот таким социальным институтом, мир как бы ее не трогает. Как только мир вытесняет из этой области, из области политики, из области социальных институтов, из области чуда, вытесняется церковь тоже, да, с помощью науки каким-то образом, то все остальное дальше мир церкви враждебен. Почему? Потому что те истины, которые она несет, те тайны, которые в ней сокрыты, они, ну, в общем-то, противоречат греховным настроениям, которые существуют в этом мире.
2: Можно вернуться еще немножко к пророку Исаии? Вот мы говорили, да, что пророки, да, несли какой-то вот свой крест, так скажем, да, они платили цену. Но на примере Исаии покаяние народа же не случилось. То есть он прошел такой путь, он очень много там послужил, да, он там весть о Христе, что-то такое, но как бы плода вот тогда, именно в тот момент его
1: же получилось. При его жизни.
2: Да, при его жизни.
0: Ну, вы видите, мы не все знаем. А пророк Исаия многое сделал. Через пророка Исаию открылись такие пророческие школы. Кстати, многие пророки, они были как раз вот в этом смысле плодовитыми. Вот начиная с Самуила в Израиле и в свое время тот же Исаия, и Иеремия, может быть, в меньшей мере, но тем не менее у него был писец Варух, да, были люди, которые также слышали его. Ну и, безусловно, и Иезекииль, у него тоже были школы. То есть до кого-то это достигало. Богу достаточно, чтобы был некий остаток. То есть люди, которые, услышав истину, все-таки оставались возле этой истины. Как помните, Христос, опять же вернемся, сказал, кто не будет есть плоти и крови моей, и от него отошли большое количество учеников, он спросил у 12, а вы не хотите ли уйти? А Петр ему говорит, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть, ну, мы не уйдем. Смотрите, как работает истина открытая, да, вот. Она отталкивает и немалое число людей. Но некоторое число сторонников остается. То есть, им это открыто. А дальше уже они несут учение об этой истине. То же самое было во времена пророка Исаии. Его учение не было забыто. Оно через его учеников распространилось, было записано. И не раз была использована. Книга пророка Исаия – одна из самых популярных книг вот в послепленный период, когда люди возвращаются из плена, и когда они пытаются строить свое будущее. Им нужно на что-то опираться, на что они будут опираться. И вот здесь как раз слова пророка Исаия, они далеко в будущее смотрят. Они очень сильно поддерживают народ, поэтому его книги, его учения переписываются. Так что в отдаленной перспективе это работает. В данный момент не работает, может быть, а в отдаленной работает. Ну или возьмите, например, открытую тайну о рождении Христа через Исаию. Ведь она вначале преподается как некое утешение для царя иудейского, чтобы он не ездил с визитом к царю ассирийскому, да, чтобы он там не был впечатлен вот, могуществом этой империи и не привез оттуда всех тех новшеств, которые он и привез, которые и случились. Но Исаия дает эту новость, ну, новость, эту истину, а Бог через него говорит о деве, рождающей сына. Это пророчество имеет и близкую, и дальнюю перспективу. Вот как работает божественная тайна еще. Она, с одной стороны, говорит вот, сейчас, а с другой стороны, говорит в потом. И в потом она как раз говорит о Христе. И это такой принцип, определенный принцип. Сейчас вы не способны уразуметь. Уразумеешь после, как говорит Христос одному из апостолов. Сейчас ты не разумеешь. После уразумеешь. Почему? Многие события еще должны случиться, чтобы ты уразумел. И тогда в свете этих событий, да, как Бог ведет народ израильский, ты вдруг начнешь что-то понимать. Ты вдруг начнешь понимать, так вот к чему говорил ты, Исаия. Это он не к Ахазу говорил, это он к нам, ко всем говорил так, как раз о сыне человеческом, который придет от девы родиться. И это было ну, сильнейшим аргументом, сильнейшим пророчеством, которое было как раз познано, постигнуто, не только апостолами, но даже раньше книжниками. Вот, кстати, кому Бог открывает тайны? Тем, кто исследует. Помните, когда Ирод пытается узнать, а где должно родиться Христу? Четко ему отвечают книжники. В Вифлееме иудейском. В Вифлееме. Почему? Потому что исследуют Исаию. И ты, Вифлеем, да, земля Иудина, наречешься вот величайшим. А почему? Потому что там родиться как раз вот все они читали, все они понимали, все они знали, ожидали. Способны ли были принять? А вот это хороший момент. Откройте нам все, способны ли мы будем? Все ли пошли поклониться Иисусу? Ирод пошел поклониться Иисусу, воинов послал. Многие люди хотели бы откровений каких-то не для того, чтобы Богу поклониться, а для того, чтобы знать, как навредить народу Божьему.
2: А что это вообще такое за парадокс получается? Вот книжники-фарисеи знали все эти тайны, ожидали исполнения, но все-таки не оказались способными принять, да, и увидеть это.
1: Увидеть и распознать, да. Согласиться с тем, что он как раз тот, который, о котором написано. И он их к Писанию все время возвращает, но они все равно продолжают
0: вот и Христос
1: на своем
0: говорит, стоять. Смотрите, меня отвергните, но другого примите. А почему они отвергают истину? А потому что, ну, давайте посмотрим. Во-первых, не готовы были к ней. Во-вторых, любили почести и славу. Вот Христос им говорил об этом. Вы ищете славы не от Бога, а человеческой ищете славы. Второе. Слишком много изобретенных правил на правила и заповедь на заповедь. Ну и, наверное, сердца окаменены, то есть невозрожденные сердца. Но зато эти же фарисеи, они становятся сильнейшей ересью, да, почему апостол Павел ересь фарисейской называет, которая противодействует Церкви Христовой. А после этого становится сильным как раз противодействием в Церкви Христовой учение гностиков. Это тоже люди, можно сказать, невозрожденные, но которые увидели в христианстве некую мистику, таинственность, в которую можно погрузиться и считать себя людьми, ну, скажем, особого знания, да, вот и спасения через это особое знание, как они считали. И фарисеи, и гностики – это проблема для церкви. И сегодня есть такие люди, которые ищут не того, чтобы исполнять, да, открытого от Бога, а какого-то личного тайного знания, которым они могли бы превозноситься над другими. А почему так популярна тема предсказания? Каждый год предсказывается почти, или каждую пятилетку, уж не знаю, три года, когда придет Христос. И снова очередные появляются посланники, кто-то считает, что потоп наступит, кто-то там даты называет, кто-то еще чего-то. Все это, знаете, не исполняется, все это ложное, и тем не менее появляются следующие. Натура человеческая, которая ищет для себя некого хитрого тайного знания, которое не от Бога на самом деле. Дьявол этим пользуется, дает людям.
1: Ну, для своего комфорта, для своего какого-то обогащения, для своей выгоды, тайные знания.
0: Да, обольщение. Для чего? Самообольщение. Вот здесь саморазвратился и грешит еретик, да, пишет апостол Павел. Вот в этом и проблема. Поэтому, друзья, Бог открывает. Открывает и сегодня многие вещи, но, опять же, во благо для церкви, а не для гордости. И все это связано с истинами Его, которые даны в Священном Писании. Нам по большей части вот то, что уже открыто, исполнить.
1: Хотя бы.
0: Хотя бы, да. Что ж, но поговорили хорошо.
1: Да, время, к сожалению, наше вышло. Спасибо большое, друзья, за вашу поддержку, за ваши комментарии, за всякое участие, за ваши молитвы. Мы делаем это вместе, и вот эти тайны Царства Божия в том числе и несем,
0: да,
1: чтобы было
0: благословение. Знает Господь, да, как у вас, как у нас, и... Ну, будем открыты друг, да, для друга всегда.
1: Да, ну и желаем всем вам новых откровений в Боге, кому нужно слово, мудрость, знание, подкрепление на пути, чтобы идти, не унывать, не опускать руки, да благословит вас Господь. Ну, да, мы увидимся завтра.
0: Богатство открытого да станет частью нашей. Всем благословений. В конце, как всегда, хорошая музыка.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл C-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушивания на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи.
1: Кораблекрушение. Единственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он изо всех сил молился Богу о спасении и каждый день всматривался в горизонт, но никто не плыл ему на помощь. Измученный он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие вещи. Но однажды, побродив в поисках пищи, он вернулся и увидел, что хижина его объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось самое страшное, он потерял все. Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за что?» Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего на помощь. «Как вы узнали, что я здесь?» — спросил человек своих спасителей. «Мы видели ваш сигнальный костер», — ответили они. «Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда! Но не нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда нас постигают боли и страдания. Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла. Может быть, это сигнальный костер, призывающий Бога на помощь».
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».
3: Время настало.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 июня. Утешитель. Я сам утешитель ваш. Книга пророка Исаии, 51:12. Различные имена Святого Духа описывают Его качество и Его служение в нашей жизни. Он назван нашим утешителем, нашим помощником, ходатаем, защитником, вдохновителем и опорой. Все эти имена показывают, что именно стремится сделать для верующих Дух Святой. Сегодня я хотела бы остановиться на его роли утешителя. Смотрите Евангелие от Иоанна 14:16. В течение многих лет я часто сердилась на своего мужа, потому что он не утешал меня, когда я в этом нуждалась. Я думаю, что он старался это делать. Но сейчас я понимаю, что Бог специально делал так, что у него ничего не получалось. Он хотел, чтобы я искала утешение у Святого Духа. Только Он мог дать мне подлинное утешение, в котором я нуждалась. Мне нужно было всего лишь попросить Его об этом. Бог позволяет людям утешить нас только отчасти. Даже самые близкие нам люди не могут постоянно давать нам все, в чем мы нуждаемся. Если мы хотим получить от окружающих то, что может дать только Бог, наши ожидания напрасны и ни к чему, кроме разочарования, не приведут. Божье утешение ни с чем не сравнимо. Никакой человек не может дать нам то, в чем мы действительно нуждаемся, если Бог не поручит ему это и не даст особое помазание послужить нам. Бог – единственный источник подлинного утешения, и мы можем приходить к Нему в любое время. Если сегодня вы чувствуете боль и обиду, я призываю вас обратиться к Богу за настоящим утешением. Божье слово на сегодня. Ищите утешение у Бога.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 26 июня, и наша тема сегодня – желание Святого Духа. Место Писания, послание Иакова 4:5, где Иаков говорит: «Разве вы не понимаете, что в нас живет Дух?» Говоря о Святом Духе, Он живет в нас и до ревности любит. Сегодня мы рассматриваем слово «ревность», греческое слово «питонос», которое описывает того, кто любит своего супруга или возлюбленного так сильно, что желает его или ее, хочет обладать полностью и ни с кем не делить. Вот почему это слово иногда переводят как «ревность». Он становится ревнителем, когда обнаруживает, что человек делит свою привязанность между ним и кем-то еще. И здесь это слово используется для описания Духа Святого в нас, Его желание обладать нами, владеть нами без остатка. Каждое утро, когда я молюсь, я всегда говорю: «Дух Святой, пожалуйста, покажи мне, что я должен подчинить или отдать Тебе сегодня? Ведь Он желает меня всего, целиком, и каждый день я вновь и вновь узнаю, что Он хочет меня больше и больше». А что вам нужно подчинить или отдать Святому Духу сегодня? Он ревнует о вас. Подумайте об этом сегодня.

дрожит вся земля. Смерть побеждена, расселись камни, отверзлись гробы. Смерть отступила, жизнь победила, распятый воскрес навсегда. Христос воскрес, песни славы гремят, Господь навеки смерть поразил. Христос воскрес, песни славы звучат, князь жизни смерть победил.

0: Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

В тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Господь, я знаю. Я дал слово, что навещу моего друга в больнице. Но ты знаешь, мне тут достали билет на финал. На финал! Ну, давай так. Орел, я иду на футбол. Так. Ну, чтобы мне быть полностью уверенным, что это твоя воля, еще раз, Решка, я иду на футбол. Хорошо. Так, если телефон зазвонит в течение... Да, да, я обещал, что навещу друга, но если ты, Господи, все-таки хочешь, чтобы этот драгоценный билет пропал, и я упустил такую возможность, тогда пусть стадо слонов пробежит через мою квартиру. Ну хорошо, это могло быть совпадение. А как насчет слонов на велосипедах?
1: Часто мы противимся Богу не потому, что не знаем Его волю. Просто мы не хотим исполнить ее.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва. При содействии Lifeline Production.
3: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 13. О том, что в преступлении Адамовом злому делу предшествовала злая воля. Но начали они быть злыми втайне, чтобы затем уже впасть в неповиновение открыто. Не дошли бы они до злого дела, если бы этому не предшествовала злая воля. Начало же злой воли — гордость. Яко начало всякого греха — гордыня. Сирах, глава 10, стих 15. А что такое гордость, как не стремление к превратному возвышению? Превратное же возвышение состоит в том, что душа, оставив начало, к которому должна прилепляться, пытается стать таким началом для себя сама. Это бывает, когда она начинает чрезмерно нравиться самой себе, уклоняясь от своего блага, которое ей должно нравиться больше, чем она сама. Уклонение же это — уклонение добровольное. Останься ее воля твердую в любви к высочайшему и неизменному благу, от которого она получила просвещение, чтобы видеть, и которым согревалась, чтобы любить. Она не отвратилась бы от него, чтобы любоваться собою, омрачаться и остывать. Жена бы тогда не поверила змею, а Адам не предпочел бы предложение жены воле Божией. Итак, это злое дело было совершено такими, которые уже были злы. Не был бы плод злым, если бы не был от злого дерева, а дерево могло стать злым только вопреки природе. Противен же природе только порок воли. Но быть поврежденную пороком могла только такая природа, которая создана из ничто. То, что делает ее природой, она получила от Бога. То же, что она уклонилась от того, что она есть, следует из того, что она создана из ничто. Впрочем, человек не уклоняется настолько, чтобы впасть в полное ничтожество. Но, уклоняясь к себе, умаляется сравнительно с тем, каким он был, когда прилеплялся к тому, кто есть высшее и истинное бытие. Итак, оставить Бога и уклониться к себе еще не значит обратиться в ничто, но приблизиться к ничтожеству. Поэтому гордые в Священном Писании называются иначе «себе угодницы». Второе послание Петра, глава 2, стих 10. Хорошо иметь в сердце любовь, но не к самому себе, что является верным признаком гордости, а к Господу, что есть признак повиновения, принадлежащего только смиренным. Есть в смирении нечто такое, что удивительным образом возвышает сердце, и есть нечто в гордыне, что сердце принижает. Таким образом, смирение возвышает, а превозношение тянет вниз, ибо смирение делает покорным высшему, то есть Богу, а превозношение, отпадая от вышины, принижает. Поэтому в настоящее время в граде Божием и граду Божию, странствующему в этом мире, прежде всего рекомендуется и особенно прославляется в лице их царя, который есть Христос, смирение. Противоположный же этой добродетели порок гордыни, по учению Писания, господствует в противнике его, дьяволе. В этом и заключается величайшее различие тех двух градов, о которых мы говорим. Один из них — общество благочестивых, другой — нечестивых, тот и другой — соответствующими ангелами. И в первом главенствует любовь к Богу, а во втором — любовь к самому себе. Итак, явным грехом, состоявшим в совершении того, что Бог запретил делать, дьявол не смог бы обольстить человека, если бы не овладело уже человеком довольство собою. Потому-то и понравилось ему услышанное «Будете как боги» — Бытие, глава 3, стих 5. Гораздо бы вернее они были таковыми, если бы прилеплялись к высочайшему и истинному началу своею покорностью, они обратились в своей гордыне к самим себе, к своему началу. Ибо боги сотворенные, суть боги не через самих себя, но вследствие общения с Богом истинным,

Несомненно, что явному крушению предшествует крушение тайное, хотя таковым и не всегда считается. Кто в самом деле посчитает превозношение крушением, хотя в нем уже заключено падение превозносящегося? Но всякому видно то крушение, при котором совершается очевидное нарушение заповеди. Поэтому Бог и запретил такое, что, будучи совершено, не могло быть оправдано никаким надуманным основанием. Я даже полагаю, что гордым полезно впадать в какой-нибудь явный грех, чтобы это преуменьшало их самодовольство. Для Петра было спасительнее его недовольство самим собой, когда он плакал, чем удовлетворенность, когда он много о себе воображал. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 33 и глава 26, стих 75. О том же говорится и в Псалме: «Исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи». Псалом 82, стих 17. То есть, чтобы, взыскуя имя Твое, нашли удовольствие в Тебе, те, которые, взыскуя свое имя, находили удовольствие в самих себе. Глава 14. О гордости преступления, которая была хуже самого преступления. Но гораздо хуже и достойнее осуждения та гордость, которая и в явных грехах ищет себе оправдание. Так вели себя и те первые люди, когда она говорила: «Змей обольстил меня, и я ела», а он вторил ей: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бытие, глава 3, стихи 12 и 13. Разве это были просьбы о помиловании, мольбы об исцелении? Хотя они и не отрицали, подобно Каину, того, что совершили, однако из гордости старались взвалить свою вину на другого. Но там, где очевидно нарушение божественной заповеди, там пристало обвинение. Что из того, что жена последовала совету змея, а муж уступил жене? Неужто поверить или уступить кому бы то ни было можно было наперекор велению Бога? Глава 15. О справедливости возмездия, которое получили первые люди за свое неповиновение. Итак, человек пренебрег повелением Бога, который сотворил его по образу своему, поставил над всеми животными, поселил в раю, доставил обилие всего необходимого для счастья, не обременил множеством трудных для исполнения заповедей. Но для того, чтобы оказать содействие спасительному повиновению, дал только одну, короткую и легкую, напоминавшую о том, что Он — Господь всякой твари, которой полезна добровольная покорность. За этим последовало справедливое осуждение, по которому человек, который мог в случае соблюдения заповеди и по плоти стать духовным, сделался плотским и по уму. Возлюбивший в гордыне своей самого себя, он и был правдою Божией предоставлен самому себе, но предоставлен так, что, разногласия с самим собой, вместо желанной свободы подвергся жестокому и жалкому рабству под властью того, кому посочувствовал своим грехом. Умерший духом по воле должен был умереть и телом по неволе. Пренебрегший жизнью вечную был осужден на вечную смерть, когда бы не спасала его от нее благодать. Кто считает такое осуждение чрезмерным, тот, видимо, не может понять, сколько нечестия было там, где было так легко не грешить. Как справедливо восхваляется великая покорность Авраама, ибо велено было ему необычайно трудное для исполнения дело — убийство сына. Так и в раю неповиновение было тем большим, чем наилегчайшим делом было исполнение заповеданного. И как повиновение второго человека тем достохвали,

жизни, что он был послушным даже до смерти» — послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. Так и неповиновение первого человека тем гнуснее, что он сделался непослушным даже до смерти. Когда назначено тяжкое наказание за неповиновение, а дано повеление исполнить дело легкое, то где еще с такой силой может проявиться вся сила зла, как не в такого рода неповиновении? Наконец, в самом наказании за этот грех, какое возмездие получило неповиновение, как не неповиновение же? Ибо в чем состоит несчастье человека, как не в неповиновении ему, его же самого, из-за которого он не хочет того, что может, и хочет того, чего не может? Хотя и в раю он не мог всего, но однако же хотел того, что мог, и потому имел все, что хотел. Теперь же, как это видим мы сами, и как свидетельствует о том же Писание, «Человек суете уподобися» — Псалом 149, стих 4. Кто может перечислить, сколько невозможного он желает, в то время как ему не повинуется не только душа его, но и плоть? Против воли его и душа его волнуется постоянно, и плоть скорбит и умирает. Терпим мы и немало другого, чего никогда не терпели бы против воли, если бы природа наша могла этой воле подчиняться. Но, говорят, сама де плоть терпит нечто такое, что не дозволяет ей покоряться. Не все ли равно, как это и почему, коль скоро, будучи подчиненными Богу, мы и сами не захотели Ему служить, и наша плоть, бывшая нам подчиненной, отказываясь служить, стала нам в тягость? Хотя мы, не служа Богу, стали в тягость себе, а не Ему. Он ведь не нуждается в нашем служении, как сами мы нуждаемся в служении нам, нашего тела. Впрочем, и так называемые скорби плоти — суть скорби души в плоти и от плоти. Разве плоть сама по себе скорбит или желает? Когда говорят, что плоть скорбит или желает, то имеется в виду или сам человек в целом, или какая-либо часть его души, на которую оказывают воздействие плотские чувства. Скорбь плоти — это неприятные ощущения в душе от плоти. Скорбь же души, называемая также печалью, отвращение от того, что случается с нами вопреки нашей воле. Между тем, печали часто предшествует страх, который и сам бывает только в душе, а не в плоти. Скорби же плотской не предшествует некий плотский страх, который бы ощущался в самой плоти до скорби. Но удовольствием, однако, предшествуют своего рода требования, ощущаемые в плоти, как некие ее желания, например, голод, жажда, похоть, хотя, впрочем, похоть — общее название всех страстных желаний. Ибо и сам гнев, по определению древних, есть похоть мщения. Правда, порою человек гневается и в таких случаях, когда мщение не имеет никакого смысла. Например, гневается на плохо пишущее перо, ломая его от досады. Но и в этом видна похоть мщения, хотя и до крайности неразумная. Итак, есть похоть мщения, называемая гневом, есть похоть к деньгам, называемая жадностью, есть похоть любой ценой настоять на своем, называемое упрямством. Есть похоть к самопревозношению, называемое хвастовством. Вообще есть много разных похотей, не все из которых даже имеют свое название. Как, например, назвать похоть к господствованию, о необычайной силе которой в душах тиранов свидетельствуют многочисленные гражданские войны?

Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Победитель каждой битвы. Бог обещал, что вы, увенчанные Его силой, будете победителем в каждой битве. Псалом 20. «Вознесись, Господи, силою Твоею мы будем прославлять Твое могущество». Как Господь защищает нас своей добротой и милостью. Дух Святой, вселяя в нас радость, освобождает от страха падения, страха быть отрезанным от Бога, потерять присутствие Духа Святого. Бог заверил нас о нашей победе. Как Давид, мы должны с радостью идти вперед. Но так мало христиан имеют эту радость и веселье. Множество не знают отдых души или мир в присутствии Христа. Они ходят, как в трауре, представляя себя скорее под большим пальцем Божьего гнева, чем под Его защищающими крыльями. Они видят в нем строгого надсмотрщика, всегда готового дать кнутом по их спинам. Поэтому они живут без радости и без надежды, больше мертвы, чем живы. Но в глазах Бога наша проблема не в грехе, а в недоверии. Иисус расправился на Голгофе с нашим грехом раз и навсегда. Он не зол на нас. На этот раз ты перешел черту. Нет, никогда, совсем наоборот. Даже посреди падений Дух утешает нас постоянно, напоминая о милости Отца. Когда мы сосредотачиваемся на грехе, то не видим того, что Бог хочет больше всего. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Послание евреям, 11 глава. Этот стих говорит все. Наш Бог любит награждать, и Он так стремится покрыть нас своей милостью, что благословляет нас, намного опережая график. Наш Небесный Отец знает, когда мы исповедуемся в грехах и падениях. Он с нетерпением ожидает тот момент, когда придет срок, и Он скажет: «Я хочу заверить тебя, мое дитя, ты не будешь судим, потому что я уже простил тебя через очищающую кровь моего Сына».

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 7. Вера и что может помочь нам уверовать. Просопопея. Веру можно обрести тремя способами. Либо с помощью разума, либо обычая, либо откровения. Христианская вера, а она исполнена разума, истинными своими чадами числят только тех, кому даровано было откровение. Это не значит, что она отметает здравый разум и обычай. Напротив того, человек должен здраво оценить доводы в пользу ее разумности, должен найти подкрепление им в обычае. Но откровение будет ему дано, если он смирился духом. Затем, что только смирение приносит нетронутые порчей плоды. «Не эвакуэтур крукс Христи», чтобы не упразднить креста Христова. Вступление после истолкования непостижимости. И величие, и ничтожество человека так очевидны, что истинному вероучению необходимо преподать ему суть великого начала, в котором коренится это величие, равно как суть великого начала, в котором коренится это ничтожество, и объяснить смысл столь разительного противоречия. Дабы люди обрели, наконец, счастье, христианскому вероучению надлежит внушить всем и каждому, что Бог воистину существует, и наш долг любить Его, что подлинное наше блаженство в причащении Ему, а подлинное несчастье в отпадении от Него. Надлежит признать, что мы погружены во мрак, который мешает нам познать и возлюбить Господа, что внемля гласу долга, призывающему любить Бога, и велением похоти, заглушающим этот глаз, мы преисполняемся несправедливости. Поэтому вероучению надлежит объяснить нам, в чем причина такого нашего сопротивления и Господу, и собственному благу. Пусть вероучение научит и тем целебным средствам, которые помогут человеку справиться с духовной немощью. Пусть укажет, как эти средства обрести. Вникните в любое из существующих в мире вероучений, и вы обнаружите, что исполнить все перечисленные требования способно только христианство. Может быть, его вполне заменят те философы, которые предлагают единственным благом считать лишь те блага, которые присущи нашему внутреннему миру. Но так ли это? Удалось ли помянутым философам найти средства, помогающие нам нести бремя наших недугов? Исцелят ли человека от самовозвеличивания те, кто приравнивает его к Богу? А те, кто приравнивает нас к животным или магометане, даже в вечной жизни сулящие земные услады, как наиглавнейшее благо, помогут ли они нам совладать с нашими вожделениями? Какая вера научит справляться с гордыней и похотью? Научит, наконец, пониманию, в чем истинное наше благо и наш долг, каковы они, наши слабости, отвращающие от исполнения этого долга, чем вызваны, какими средствами возможно их исцелить и как обрести эти средства. Никакому другому вероисповеданию это не под силу. А вот что совершает Господь в премудрости Своей. «Не ждите, о люди, — вещает Он, — ни истины, ни утешения от людей. Это Я сотворил вас, и лишь Я могу поведать вам, кто вы такие. Но вы уже не те, какими были сотворены Мною. Я создал человека святым, безгрешным, совершенным, исполненным разумения и света, приобщил его к славе Моей и к Моему чудотворству. Взор его созерцал тогда величие Господне. Он не был тогда обречен мраку, его ослепляющему, смерти и горестям его гнетущим. Но он не выдержал причастности к такой славе и впал в грех самонадеянности. Возжелал стать средоточием своего бытия, независимым от Моей помощи. Он вышел из-под моей власти, уравнял себя со мною, возжелав найти блаженство в себе самом. И тогда я покинул его и вдохнул непокорство в тварей, прежде ему послушных, и они стали врагами человека. И ныне он уподобился животным и живет в таком отлучении от меня, что еле различает слабый отцвет сияния своего Творца, до того изгладилось из его памяти или смешалось все, что некогда было ему ведомо. Чувства, независимые от разума, а порою им повелевающие, толкают человека на поиски наслаждений. Все живые существа либо мучают его, либо искушают, они властвуют над ним, либо подавляя силой, либо чаруя прелестью. А власть прелести – самая жестокая и неумолимая. Таков ныне людской удел. Человек ощущает какое-то смутное и бессильное томление по утраченному блаженству, неотрывному от первоначальной его натуры. Но при этом он слеп и ввергнут в пучину вожделений, которые стали сутью второй нынешней его натуры. Теперь, когда вы узнали от меня об этом главенствующем начале, вам должна стать понятна причина стольких противоречий, которые всех вас так поражали, рождая самые несхожие чувства. И вспомнив, сколько славных, исполненных величия деяний было совершено людьми, невзирая на всю горестность их бытия, вы, несомненно, поймете, что причина всех подобных свершений – в первоначальной природе человека. Для пор-рояля на завтра просопопея. Тщетно, о люди, пытаетесь вы в самих себе обрести целебное средство от горестного своего ничтожества. Прозорливости вашей только на то и хватает, чтобы уразуметь, ни истины, ни блага вам в самих себе не найти. Философы обещали одарить вас и тем, и другим, но оказались бессильны. Им не дано знать ни каково оно, ваше истинное благо, ни каков он, ваш истинный удел. Какие целебные средства могут они предложить, не зная, каким снедаемы вы недугом? А страдаете вы гордыней, отвращающей вас от Бога, и вожделениями, привязывающими вас к земле. Меж тем философы только и могут, что взращивать один из этих недугов. Бога они оставляли вам лишь для того, чтобы внушить, будто сутью своей вы и подобны ему, и равны. Ну а те, что понимали тщету таких притязаний, повергли вас в другую бездну, внушив, что натурой своей ничем не отличны вы от животных, и побудив тем самым искать благо в скотском ублажении плоти. Этим способом не исцелить вас от скверны, которую не разглядели сии ученые мужи. И только я, то есть Бог, могу открыть вам, в чем ваша суть. Адам Иисус Христос причащает вас Богу благодать, а не ваша природа, склоняет вас к самоуничижению, покаянию, а не ваша натура. Итак, подобная двойственность. Вы ныне не те, какими были сотворены. Теперь, когда эти две ваши натуры вам показаны, вы не можете не увидеть их. Стоит вам вглядеться в собственные свои порывы, углубиться в себя, и вы сразу обнаружите явственные черты этих двух натур. Возможно ли, чтобы в едином существе уживалось столько противоречий? Непостижимо. Пусть и непостижимое, тем не менее оно существует. Бесконечное число, бесконечное пространство, равное конечному. Невероятно, что Господь причащает нас себе. Утверждающие это имеют в виду лишь низменную нашу сторону. Но если вы искренне так думаете, доведите свою мысль, подобно мне, до конца – и тогда вам станет ясно. Именно из-за нашей низменности мы и не способны постичь, что в милосердии своем Господь может возвысить нас до себя. Ибо хотел бы я знать, какое право имеет это животное, сознающее свою слабость, собственными мерками мерить его милосердие и ставить ему какие-то вымышленные пределы. Человек так не способен постичь Бога, что и себя-то плохо понимает, но, смятенно стараясь разобраться в себе, он все же дерзко утверждает, будто Господь не в состоянии одарить способностью приобщаться ему. Что ж, тогда я спрошу у этого человека, а с чего он взял, что Господь от людей, познающих его, требует чего-то сверх любви к нему, что не может явить себя познаваемым, внушить им любовь к себе, ибо по природе своей они способны и к любви, и к познанию. Во всяком случае, человек сознает собственное свое бытие и всегда исполнен любви к чему-нибудь. Но приняв как данное, что человек зрит какой-то проблеск в окружающем его мраке и находит нечто достойное любви в земной юдоле, почему считать, что если Господь откроется ему хотя бы в одном единственном луче божественной своей сути, этот человек окажется неспособным познать и полюбить Бога своего в образе, в каком он соблаговолит явить себя? Во всех таких рассуждениях кроется несомненная и невыносимая самонадеянность, при том, что они как будто преисполнены глубоким смирением, но смирение это и лицемерно, и бессмысленно, если оно не побуждает нас признать, что самим нам не дано постичь, кто мы такие, и открыть людям глаза на это может лишь Господь Бог. «Я не жду от вас слепого доверия, тем более не намерен самовластно его требовать. Точно так же я не намерен растолковывать причину причин, но дабы примирить все противоречия, я желаю открыть вам глаза, привести такие неотразимые доказательства, явить такие знаки божественной моей сути, которые всех вас убедят, что перед вами ваш Господь. Деяниями и чудесами я внушу вам веру в мое всемогущество, и тогда вы проникнетесь тем, чему я вас поучаю, ибо не будет у вас иных оснований отвергать мои поучения, кроме собственной вашей неспособности понять, достойны ли они веры. Господь пожелал искупить грехи людей и открыть путь к спасению тем, кто станет этот путь искать. Но люди так погрязли в скверне, что Он справедливо отказывает в этой благодати, особенно закоснелым, в великом своем милосердии, снисходя к другим, хотя и они ее недостойны. Пожелая он сломить упрямство даже самых зачерствевших в грехах, он сломил бы его, явив себя им так непрекровенно, что у них уже не осталось бы сомнений в его бытии, подобно тому, как он явит себя в судный день при яростном сверкании молний, когда земля разверзнется, и мертвецы встанут из гробов, и слепые обретут зрение. Не в таком образе пожелал он явить себя во время своего исполненного кротости пришествия. Но столь великое множество людей оказались недостойными божественного снисхождения, что он пожелал отказать ему в благе, которого они не хотели. И так было бы несправедливо, если бы явление его совершилось в ореоле божественной славы, которая всем без изъятия внушила бы веру. Равно как было бы несправедливо, если бы для безоглядно искавших Господа оно осталось бы сокрытым непроницаемой завесой. Им он пожелал открыть себя в своей сути, но, открывшись всем безоглядно искавшим его, он сокрыл себя от всех безоглядно бежавших от него и таким образом очертил круг своей познаваемости теми, кто ищет его, зримыми знаками открываясь им и только им. Поэтому всегда довольно света для жаждущих узреть, и всегда довольно мрака для жаждущих остаться незрячими. Главнейший вопрос: был ли некогда человек возвышен до состояния сверхъестественного бытия. Человек не достоин Бога, но он все же может стать достойным Его. Господь не удостаивает ничтожного человека причащением себе, но все же Он может удостоить его извлечением из столь горестного ничтожества.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтан Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Байбл Чёрч Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 26. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на кручах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый – для разжжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Глава 3. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг.

0: креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, а слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 10. «И пошел Равоам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сём Иеровоам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта, и послали и звали его. И пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Иеровоаму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Иеровоам: «Через 3 дня придите ко мне опять». И разошелся народ. И советовался царь Иеровоам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему: «Если ты будешь добр к народу сему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, который наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, и ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресла отца моего, отец мой наложил на вас тяжкое иго, я увеличу его. Отец мой наказывал бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Равоаму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Равоам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровоаму, сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Равоам. И послал царь Равоам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Равоам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня». Глава 11. «И прибыл Равоам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Равоаму. И было слово Господне к Самею, человеку Божьему, и сказано: скажи Равоаму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовым: так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Равоам жил в Иерусалиме. Он обнес города в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фикою, и Фицур, и Соха, и Дуалам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Аилон, и Хеврон, находившиеся в колене Юдином и Вениаминову. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников, и хранилища для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно, и оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники, и левиты, какие были по всей земле Израильской, собрались к нему из всех пределов, ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня, и он поставил у себя жрецов к высотам и к козлам, и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертву Господу Богу.

отцов своих. И укрепили они царство Иудина и поддерживали Раваама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии 3 года. И взял себе Раваам в жену Махалафу, дочь Иеромофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иисеева. И она родила ему сыновей Иеуса, Ишемарию и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авесолома, и она родила ему Авию и Атая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Раваам Мааху, дочь Авесолома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Раваам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен.

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

одной дорогой. Давай с тобою вместе строить храм такой, в котором светлых окон много, в котором петь и радоваться нам. В нем будет все, и музыка молчания, и чистый фимиам горячих глаз. Пусть все начнется.

0: Иисус сказал, что мы должны относиться к другим так, как хотим, чтобы они относились к нам. И вот я, профессор лицемеров, сейчас проиллюстрирую этот принцип на примере Гарика.
1: Добрый день, профессор.
0: Гарик, глядя на то, как ты усердно работаешь тут под раковиной, чтобы как-то помочь, я принес тебе почту.
1: Подай, пожалуйста, вон тот ключ.
0: Вон тот, весь в мазуте.
1: Ладно, честно.
0: Гарик, глядя на то, какие у тебя грязные руки, я прочитаю тебе газету. Так, что тут у нас? Хочешь программу на вечер прочитаю?
1: Не могли бы воду включить?
0: Так, подожди, похоже, тебе письмо от Анжелы. Что за Анжела, Гарик?
1: Моя девушка.
0: О, твоя бывшая девушка.
1: Что?
0: Да так, ничего, Гарик, сам прочитаешь. Ну, мне пора. Важно поступать с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами. Что я только что и продемонстрировал. Правда, Гарик?
1: Спасибо, что прочитали мое письмо. А теперь мы не могли бы воду включить?
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

мы не замечали. Мы так спешили по своим делам. Как хрупок мир, как дорог он и ценен, как нужно нам миром дорожить. Я пред Творцом

вновь сияло солнце доброты. Отец, прости нас, не как мы прощаем, ведь очень трудно нам врагов простить. Но без прощения мира не настанет.

Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушивания на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Как относиться к социальным и психологическим коучингам и тренингам, которые сегодня очень популярны в христианской среде?
3: Все зависит от того, на какой основе построены эти тренинги, будь то это социальные, лидерские, психологические или какие угодно. Мы уже говорили не раз в рамках нашей передачи в том, что оценка человека и его функциональности, его эмоциональной, интеллектуальной жизни, его общего ощущения самого себя, эта оценка, она всегда строится на основании наблюдений, то есть информации, данных каких-то и ее интерпретации. И вот за этими двумя сферами всегда нужно смотреть. Самое первое, насколько точна информация, которой пользуются люди. Очень часто в разных этих тренингах используется информация, которая кем-то односторонне где-то придумана или выстроена, какая-то гипотеза, которая не проверена, которая не имеет под собой научной базы, не имеет достаточно фактических оснований. Вот. Но самая большая проблема заключается в другом, заключается в идеологической направленности всего, с какой точки зрения интерпретируются все факты. И отсюда же и строятся коучинги или же лидерские какие-то тренинги или какие-то программы, семинары, которые мотивируют человека на одно или другое. И вот здесь, насколько эти программы соответствуют тому, что говорит Писание, вот настолько они и будут допустимы и полезны. Там же, где они расходятся с тем, что говорит Священное Писание, там они будут бесполезны или, может быть, вредны, часто могут быть вредными. Например, когда мы говорим о какой-то программе или каком-то курсе, который поможет вам организовать ваш календарь, организовать структуру вашего дня, это очень полезное явление, которое в Священном Писании ясно говорится о том, что наша жизнь должна быть в порядке, она должна быть упорядочена. Мы несем ответственность, дорожите временем, написано, несем ответственность за то, как мы распоряжаемся своими деньгами, своими ресурсами и временем в том числе. То есть вот в этом случае, если кто-то вам поможет увидеть время и точнее какими-то, при помощи каких-то инструментов, точнее его использовать, это может быть хорошим делом. И совершенно другое явление, когда вас начинает мотивировать, используя небиблейскую, мирскую систему ценностей, например, поверь в себя. Священное Писание говорит о том, что мы сами по себе абсолютно ни на что доброе не способны. Нам нужно научиться поверить в Иисуса Христа. Апостол Павел чрезвычайно эффективный человек, и он пишет о себе, он говорит, что я вообще самый последний, наименьший из апостолов. Он пишет о себе, я первый из грешников, помилованный Богом грешник. То есть он реалистично смотрит на себя. Он ясно понимает, что его точкой упования является не его мнимые возможности или способности, а его точкой упования является Христос, который его спас, который дал ему определенные дарования и способности. И он, служа, уверен не в себе, уверен в Иисусе Христе. Это только один пример я привел. Сегодня, к сожалению, подавляющее большинство подобных систем тренингов или коучингов, они построены именно на гуманистической философии человеческих возможностей. Они построены не на понимании мира с Божьей точки зрения, а на понимании мира, в котором Бог в лучшем случае где-то на задворках, где-то на обочине, где-то неупоминаемый, может быть, допускаемый, что он существует, а иногда и откровенно отрицая, эти системы отрицают Бога и его реальную жизнь. То есть, в конце концов, подводя итог этому, можно сказать, любую программу проверьте на то, насколько она соответствует ценностям Священного Писания. И вот сколько она соответствует, вот столько и будет в ней ценности. Сколько же она противоречит, столько же она будет бредна. Помоги вам, Господи, в этом.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
5: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: конца дней. Аллилуйя!
1: Из коллекции вечных хитов.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте погромче.
0: Мы на радио «Пилигрим», бро. Это ликбез, ликвидаторы безнадежности.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: радио «Пилигрим». Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 июня. Будьте смелее. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Одна из причин, по которым люди не молятся и не просят у Бога то, что им нужно, заключается в том, что они не чувствуют себя достойными. Им не нравится, как они живут. Им кажется, что они недостаточно духовны. Они не верят, что Бог будет их слушать. Мы все ошибаемся и нуждаемся в Божьем прощении и милости. Его благословения изливаются на нас даже тогда, когда мы совершаем ошибки. Когда мы просим о чем-либо Бога, мы должны осознавать свой статус Божьих сыновей и дочерей, ставших праведными благодаря крови Иисуса, пролитой за нас. В противном случае мы не сможем ясно слышать Его голос или правильно понимать Его ответы. Мы часто думаем, что наша праведность строится на наших правильных делах, правильных словах, правильном поведении –

0: Стива. Но следует помнить, что Бог отвечает на наши молитвы не потому, что мы заслужили это, а потому что Он добр и милостив. Мы можем смело приходить к Нему в молитве и ждать ответа от Него. Божье слово на сегодня. Бог обратит ваши ошибки в благословение, если вы будете доверять Ему и смело молиться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить, ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

0: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 27. Не хвалишь завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризни от любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его, потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и мазь в правой руке своей, дающей знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподняя и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнило для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделиться от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род? Прозябает трава и является зелень, и собирают горные травы. Овцы – на одежду тебе, и козлы – на покупку поля, и довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим, и на продовольствие служанкам твоим. Глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные! Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мысли тоже о Господе! Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке, все могу». В укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 12. Когда царство Роваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Роваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и 60 000 всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левиянам, сухитянам и ефиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Роваму, князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею и сказано: «Они смирились, не устреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Роваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, а потом опять относили их в палату телохранителей». И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Роваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Роваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его – Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Роваамовы – первый и последний, описаны в записях Самея пророка и Ады прозорлица при родословиях. И были войны у Роваама с Иеровоамом во все дни. И почил Роваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаия, дочь Уриилова, из Гевы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 000 человек отборных. А Иеровоам выступил против него на войну с 800 000 человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемариамской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иеровоам, сын Навата, враб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Роваама, сына Соломонова. Роваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельца, которых Иеровоам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с 7 овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле». И зажигают они Господу всесожжение каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлеба на столе чистом, и зажигают золотой светильник, и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа, Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники Его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они к Господу, а священники затрубили трубами, и воскликнули иудеи. И когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки их. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия Иеровоама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Иешану, и зависящие от нее города, и Ефрон, и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды.

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Ищите и найдете. Каковы наши отношения с Богом? Во взаимоотношениях важно понимать, кто есть кто. Кто мы Богу, а кто Он нам? Может, Он начальник, а мы подчиненные? Хозяин, а мы рабы? Большой предмет, а мы хоровод вокруг него? Принципы, на которых строится наше общение, говорят о том, каким мы видим Господа и, соответственно, кто Он нам. И потому Христос, говоря нам о Боге, приводит в пример судью, друга и отца. Если мы посмотрим внимательно, то поймем, что к каждому из них мы идем с просьбой, с каждым строим отношения. Включив немного философского настроения, можно увидеть, что и в жизни эти категории людей больше всего влияют на нашу жизнь, и от их решений так много зависит. От того, как близко мы стараемся быть с ними, меняется в лучшую сторону и наша жизнь, и мы сами. И даже если она, эта жизнь, вошла в свой не лучший период, и у нас не осталось друзей, а судьи вокруг не творят правды, и нет больше земных отцов наших, к которым мы ходили, то сам Господь готов быть нам и другом, и судьей праведным, и отцом. Спаситель призывает нас идти к Богу и искать Его так же настойчиво, с верой и надеждой, как мы идем к нашим настоящим друзьям и любящему отцу. И, конечно, какого судью не затронет усердие ходатая? Евангелие говорит нам, что Бог во Христе вышел нам навстречу. Готовы ли мы спешить навстречу с Ним? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Можно ли взрослой девушке, не вышедшей замуж, усыновить ребенка?
2: Спасибо за вопрос. Очень актуальная тема, которая касается, наверное, двух категорий людей. Во-первых, категория вот этих девушек, которые приходят к такой точке, когда они понимают, что у нее нет возможности выйти замуж по каким-то причинам. Вот, и она каким-то образом хочет увидеть себя полезной, нужной в жизни. И в то же самое время этот вопрос касается и самих детей, которых усыновляют или удочеряют. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно посмотреть на него с двух сторон. Вот с этих сторон, о которых мы только что говорили. Прежде всего вспоминается место Писания из послания Иакова. Первая глава послания Иакова, мы читаем 27 стих, здесь написано следующее. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». То есть, когда мы говорим о смысле жизни человека, человек, спасенный Христом, прежде всего обретает от него новое измерение жизни. Это измерение заключается в том, что с этого момента человек видит смысл и цель своей жизни не в самом себе, а в благе других. Это основа христианства. Это суть того, что сделал Христос, когда Он пришел на землю. Он отказался от своей славы ради нашего спасения, ради того, чтобы позаботиться о нас, чтобы дать нам жизнь. Когда мы говорим о любом христианине, любой христианке, то главное качество, которое определит эффективность жизни каждого из нас, заключается в том, насколько мы пропитались вот этой целью жизни Иисуса Христа, насколько мы увидели, что наше благо, наше счастье, наша удовлетворенность, наша полноценная самореализация, она заключается не в том, что я приобрету, а в том, что я дам, в том, чем я благословлю кого-то. Вот когда мы говорим о служении, когда Писание говорит о служении, о том, как мы благословляем кого-то, здесь оно выделяет одну категорию особенно. Это категория сирот. Это люди, это дети, у которых нет родителей. Это дети, которые остались без заботы, остались без домашнего очага, без уюта. И вот когда мы смотрим на этих детей, и когда мы думаем о том, как же можно им помочь, конечно же, лучший вариант, если бы эти дети могли обрести семью, в которой есть и папа, и мама, в которой были бы с разных сторон выражены вот эти, была бы выражена забота, была бы выражено попечение практическое об этом маленьком человеке, который находится в стадии, в процессе своего формирования. Но если посмотреть на то, что есть множество детей, которые остаются все-таки в детских домах, и у них нет возможности стать частью вот такой полноценной семьи, где есть папа и мама, то, наверное, лучше для этого маленького человека, если его возьмет какая-то женщина, какая-то девушка, которая от сердца посвятит свою жизнь тому, чтобы позаботиться об этом человеке. То есть это одна сторона. Со стороны самих детей это, конечно же, полезное, положительное явление. Но есть в этом явлении еще другая сторона. Это сторона этой девушки, которая решает этот вопрос или думает об этом. Вот с этой стороны здесь может быть два разных подхода. Если этот подход сохраняет отношение Христа, то есть если эта девушка хочет усыновить, удочерить ребенка из сердечной, жертвенной любви к этому младенцу. Если она понимает, что она хочет свою жизнь посвятить тому, чтобы этот младенец или эти дети, они получили полноценную заботу настолько, насколько она может это сделать, это очень благородно. И это очень правильно. Опасность начинается там, когда люди идут на этот шаг по каким-то другим причинам. Ну, например, просто разнообразить свою жизнь, чтобы не скучно было. или чтобы как-то изменить свой социальный статус, или просто интересно человеку, вот попробовать, что значит быть родителем и так далее. Вот каждая такая не библейская причина, не Христова причина, она несет в себе опасность. Иногда эти опасности могут быть достаточно значительными. Помоги вам, Господи, разобраться в этом в глубине своего сердца.
3: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Русская православная церковь получила покаянное письмо от москвички Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе, и подготовила ходатайство в суд о смягчении ей наказания, сообщил РИА Новости зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В апреле Белоусова в баре в центре Москвы сделала из пасхального кулича чашу для кальяна. Перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Мировой судья назначил Белоусовой более 3 лет колонии по совокупности с предыдущим приговором. Ее апелляционная жалоба будет рассмотрена 25 июня. По этому делу мы получили покаянное письмо от Ксении Белоусовой и подготовили ходатайство в суд по сложившейся практике о смягчении наказания, рассказал Кипшидзе. На второй день конференции Альянса за ответственное гражданство, которая проходила с 23 по 25 июня в Лондоне, участники обсуждали не только причины кризиса западной цивилизации, но и пути ее восстановления. Многие выступающие сошлись во мнении, что возрождение Запада невозможно без возвращения к его христианским корням, сообщает Christian Today. Журналист и писатель Майкл Шилленберг заявил, что развитие науки, технологии и промышленности ослабило веру людей в Бога и высший нравственный порядок. По его словам, это привело к тому, что многие стали видеть источник всех проблем и неравенства не в человеческой природе, а в самой цивилизации и существующих общественных институтах. Колумнист The New York Times Росс Даутат предупредил, что цифровая эпоха угрожает многим традиционным институтам, таким как семья, брак, воспитание детей и личные отношения. По его словам, все больше людей заменяют реальные связи виртуальными, что приводит к одиночеству и потере жизненного смысла. Евангельские христиане Канады выразили обеспокоенность после принятия нового закона, который исключает религиозные убеждения из числа правовых оснований для защиты в делах о разжигании ненависти. 17 июня Палата общин Канады приняла законопроект Билл С-9 «Закон о борьбе с ненавистью». А уже на следующий день он получил королевское одобрение и вступил в силу. Ранее документ был одобрен Сенатом без поправок, которые могли бы дополнительно защитить свободу религиозного выражения, сообщает Christian Daily. Новый закон расширяет меры против преступлений на почве ненависти. В частности, он запрещает публичную демонстрацию некоторых символов ненависти, вводит новые наказания за преступления, совершенные по мотивам ненависти, а также предусматривает ответственность за препятствование доступу к местам богослужения и общественным собраниям. Однако наибольшую обеспокоенность христианских организаций вызвало то, что из законодательства была исключена так называемая защита добросовестных религиозных убеждений. Крейг Хейген, сопастор библейской церкви Рема и внук Кеннета Хейгена, был арестован со своей женой Мией по жалобам на жестокое обращение с животными после того, как десятки животных были изъяты из их дома в районе Талсы. Также супруги подали на развод после 20 лет семейной жизни. Бывший пастор Рема Bible Church Крейг Хейген занимал ключевой пост в руководстве крупного служения Рема. На протяжении длительного времени он координировал внутренние административные процессы общины. Руководитель активно развивал образовательные проекты на базе известной библейской школы. Крейг лично курировал подготовку новых проповедников и миссионеров для филиалов. Христианская рок-группа Skillet достигла нового исторического рубежа. Их знаменитая песня «Monster», выпущенная в 2009 году на альбоме «Awake», преодолела отметку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify и более 4 миллиардов прослушиваний на всех цифровых платформах. Благодаря этому достижению композиция вошла в престижный список Spotify Billions Club, куда попадают песни, набравшие более 1 миллиард прослушиваний на стриминговом сервисе. При этом «Monster» стала единственной христианской песней и единственной песней христианской группы, которой удалось достичь такого результата. Новый рекорд был установлен вскоре после успешного европейского тура «Skillet». Все концерты тура прошли с аншлагами. Группа продала около 90 тысяч билетов на выступления в 23 городах Европы, собрав самые большие международные аудитории за всю свою карьеру. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Библейские притчи. Как постичь Бога? На одной лекции мастер сказал: «Гениальность композитора проявляется в написанной музыке, но, разбирая ноты, гениальность не увидишь. Талант поэта заключается в его стихах, но, изучая стихи, талант не постигнешь. Бог проявляет себя в мироздании, но самым тщательным исследованием Вселенной Бога не обнаружишь, подобно тому, как старательным обследованием тела не выявишь душу». После лекции кто-то спросил: «Как же тогда постичь Бога?» «Смотреть на мир, ничего при этом не анализируя». «А как нужно смотреть?» «Крестьянин, стремящийся найти красоту в закате солнца, будет видеть лишь солнце, тучи, небо и линию горизонта до тех пор, пока не осознает, что красота не существует сама по себе. Красота — это способность видеть. Попытки познать Бога будут тщетными до тех пор, пока вы не поймете, что Бога нельзя увидеть как некую сущность. Для этого требуется особое умение видеть, свойственное лишь маленьким детям, не искаженное надуманными доктринами и убеждениями».

скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море, и с тихой приветливой гавани вас, друзья, провожают.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Сегодняшнее воскресенье называется Фоминым в честь апостола Фомы. На встрече Иисуса Христа с учениками, которая произошла в тот самый день, как он воскрес, Фомы не было. Когда ему рассказали об этом, он заявил, что пока не увидит раны от гвоздей и копья, не проверит их, не поверит, что это Господь.
1: Есть люди, которые всем доверяют, и опыт других словно свой личный опыт. Есть люди, которые все проверяют, увидеть хотят, убедиться на ощупь. В душе их не раз поселится сомненье, заставит искать, беспокоиться, жаждать. И многие думают, это неверье, ведь веру не давит сомнение тяжесть. Примером неверья Фому называют, который замкнулся в себе одиноко. Фома от несчастья глубоко страдает. Фома потерял Иисуса Пророка, Учителя сильного в слове и деле, Врача и целителя сердца больного, Подателя жизни, подателя хлеба, Кто мог повести весь народ за собою. Распяли Иисуса, и вновь пред глазами тот крест средь разбойников, рваные раны, и гвозди, и злоба, и кровь под ногами. Распяли Иисуса, и нет Его с нами. О чем это женщины весть приносили? Он будто воскрес и явился у гроба, и даже другие о том повторили. Могу ли поверить я просто на слово, коль я не увижу воочию Иисуса, следы от гвоздей, от копья Его раны, коль я не дотронусь до них, болью мучась, могу ли поверить рассказам я странным? Все мысли Его на одном заострились. Не вспомнил Иисуса Он вещие слова о том, что пророки еще говорили и что предначертано было у Бога. Когда же явился Иисус пред Фомою, ему предложил осязать свои раны, воскликнул Фома: «О Господь мой и Бог мой, Ты вновь возвратил мне мое упование!» Так часто и мы свои чувства и мысли на том заостряем, что страшно и зримо. Не помним о планах и судьбах Всевышних, проходят великие истины мимо. И часто бывает, что первому слову о Господе нашем еще мы не верим. Увидеть хотим, убедиться на ощупь, подвергнуть проверке, проверить сомнением. Господь нам не даст заблудиться в чащобах, в исканиях увязнуть убитой душою, и словно Фома при явлении Господнем воскликнем с восторгом: «Господь мой и Бог мой!» Но мы все ж блаженней, коль чуда не видя, не щупая жадной от боли рукою, поверим не только свидетельству ближних, но промыслам Божьим и Слову Господню.
0: Все, кто исповедует веру во Христа Иисуса, называются христианами. Давайте послушаем об этом проповедь Ярла Николаевича Пести.
2: В Евангелии, в книге «Деяния» мы читаем такие слова. «Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». В Антиохии образовалась первая община из обращенных язычников. Жители этого языческого города иронически дали верующим прозвище «христиане». Не думаю, что сами христиане себя так прозвали, так как между собой они назывались или верующими, или учениками, или братьями. Жители Антиохии заметили, что они всегда говорили о Христе, пели о Христе, жили для Христа, и потому дали им это прозвище «христиане». К Кто они такие христиане? Мы часто необдуманно или небрежно употребляем это слово «христианин». Например, ту или иную страну мы даже называем христианской страной. Да, есть миллионы людей, которых считают христианами, но они вовсе не являются такими, если судить их по Евангелии. Может быть, их крестили, они принадлежат к церкви, но все это недостаточно, это не делает человека христианином, дитем Божьим. Но вы спросите, кого же тогда можно назвать христианином? Христианин – это тот, который имеет новую сверхъестественную жизнь от Бога. Тот, который верою обратился к Господу Иисусу Христу и верою принял этот дар, тот христианин. Можно называться разными названиями, но если ты жизни Христовой не имеешь, то ты не христианин. Апостол Иоанн так ясно говорит, тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотений плоти, не от хотений мужа, но от Бога родились. Христос сказал, должно вам родиться свыше. И если ты так не родился, то ты не принадлежишь к этому особому обществу людей, который отличается от всех других. Вот это то, что жители в языческом городе Антиохии сразу заметили. Они не только отличались своим поведением, своим образом жизни, но тем, что они с энтузиазмом убеждали других пережить живую веру в Иисуса Христа. Поэтому, если мы сами нашли Иисуса Христа, то обязательно у нас будет желание передать другим наше познание о Его любви. Убеждения, которые глубоки и реальны, они всегда ищут выражение. Первые христиане просто распространяли весть об Иисусе Христе, благовествуя Господа Иисуса Христа. Это новозаветное выражение подразумевает все возможные методы возвещения благой вести. Для этого не нужно быть ни проповедником, ни евангелистом, ни учителем, ни пророком, но только дитем Божьим. Да, если мы сами имели встречу с Иисусом Христом, то обязательно мы будем искать каждую возможность засвидетельствовать другим об этом. В этом отношении все мы можем быть проповедниками и евангелистами. А те, которые по причине сильного гонения были рассеяны, стали везде говорить об Иисусе Христе. И о них сказано, что была рука Господня с ними. Это верный признак живого христианина. Он несет благую весть, и Господь обещал быть с ним. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», сказал Господь, «и сей я с вами до скончания века». Дорогой мой брат и сестра, я обращаюсь к тем, которые познали Иисуса Христа как своего Спасителя. Если ты хочешь, чтобы рука Господня была с тобой, то займись этим священным делом, сеянием Слова Божьего. Уважаемый мой радиослушатель, проверь себя, христианин ли ты или нет. Имеешь ли ты эту новую, возрожденную Божью жизнь? Принял ли ты Духа Святого, уверовавший? Находишь ли ты наслаждение говорить об Иисусе Христе другим? Если ты искренно и честно можешь ответить положительно на эти вопросы, тогда рука Господня с тобою, ты христианин. А если ты не можешь сказать от всего сердца «Да, Христос мой Спаситель», тогда, мой друг, должно тебе родиться свыше. Христос сказал «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Да поможет тебе Господь верой в Господа Иисуса Христа, там, где ты сейчас находишься, стать истинным христианином и нести эту благую весть в этом греховном мире.
0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Наш адрес для писем 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Наш сайт в интернете rcr.org.ru. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
3: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».